И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Что особенного в огне? Чем удивительна эта стихия? А хотелось спросить, как вы относитесь к жареной картошке или мясу, например? Ну а к сковороде или к кастрюле с вилкой? Человечество приручило непокорную стихию, заявив свое право на то, чтобы преобразить этот мир. Кто владеет огнем или энергией, если хотите, тот способен изменить многое, если не все. Свойство огня в том, чтобы менять природу вещества. Но как изменить человеческую душу или преобразить человеческий разум? Возможно ли из негодяя выплавить хорошего человека, из труса-смельчака, из подлеца героя веры? Какой огонь нужен в этом случае? В Боге есть такое пламя, сила, что способна преображать людей, делать из каменных сердец живые. Это Дух Святой. Утешитель, как говорит о нем Иисус Христос, и зальется на эту землю силой преображения, подобной огню, чтобы плавить сердца, делая из богопротивного народа святых, чистых. Вы сколько угодно можете мыть руду, но не сделаете из нее ножниц, тереть пшеницу, но не сможете выпечь хлеба. Также сколько ни лейте шампуня на террориста, он не станет добрее. Миру нужен огонь в преображающей силе Духа Божьего, и он пока еще горит. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 июля. Наша тема сегодня – «Бегите от греха». Бегите от него. Библия говорит нам бежать. В первом послании к Коринфянам 10:14 Павел написал. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. В местах идолослужения совершался грех. Там было пьянство, блуд. Употребляли наркотические вещества, в этих местах совершали разные грехи. И в этом стихе Павел наставляет, убегайте от греховного окружения, убегайте от возможности согрешить. Слово «убегайте» — греческое слово «фугете», которое означает «двигать ногами быстро», чтобы пятки сверкали. Иногда самое умное, самое духовное, что вы можете сделать — просто уйти. Просто уйти из этого окружения, пока оно не поймало вас и не затащило вас в грех. Итак, если вы попали в место, где можете согрешить, тогда начинайте скорее шевелить ногами. Уходите оттуда. И если это не помогает, этот стих говорит, убегайте. Бегите оттуда. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, почему одному может дозволяться то, что другому запрещается. В этом загадочном Бермудском треугольнике между Богом, мною и моим ближним многие пропали без вести, так и не раскрыв тайны. Почему одна и та же истина дает удивительные результаты в жизни одного человека и совершенно оказывается непрактичной в жизни другого? А дело оказывается в том, что даже положительный пример опасен в духовном подвязании, поскольку увлекает последователей за человеком, а не за Богом. Духовное развитие возможно только при моих непосредственных взаимоотношениях с Духом Святым. Но мы все дети коллективизма, мы коммуна, как же нам жить в одиночку? Почему одному можно, а другому нельзя? Я много лет, сознаюсь, не понимал этих особенностей духовной практики. В коллективе требования для всех одинаковые. Иначе, нарушая общие установки, я сразу же создаю прецедент. Но приближаясь к Богу, я обнаруживаю, что у Него каждому свои отдельные требования. Как же так? Неужели такое возможно? Неужели Бог лицеприятен, что ли? Неужели Он может благословлять человека грешного, а меня, праведного, наказывать, когда мы вместе делаем одно общее дело? Поверьте, я знаю, о чем говорю. Этих узлов не развязать никогда, если не принять того факта, что только Бог имеет доступ к тайникам каждой отдельной души и знает весь процесс. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом или Господином стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Мы читаем послание к римлянам в 14 главе. Посвятите время для размышления над этими непростыми истинами в течение этого дня. Храни вас Бог. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высшую

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский в Сиерусе Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пяеви Рясинен сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Рясинен, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пяеви Рясинен виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июля. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19:30. Когда Иисус висел на кресте, Он произнес «свершилось». Эти слова означали, что прежней системе закона пришел конец. Отныне не только первосвященник мог входить в Божье присутствие, но весь народ мог наслаждаться присутствием Бога, говорить с Ним и слышать Его голос. До того, как Иисус умер ради нас на кресте, получить обещанное Богом можно было только в том случае, если человек вел идеальную, безгрешную жизнь, соблюдая в точности весь закон, а также приносил в жертву убитых животных, приношение за грех. Когда Иисус умер и заплатил своей кровью за грехи всего человечества, Он открыл каждому человеку доступ в Божье присутствие. Сказав «свершилось», Господь призвал нас освободиться от страха и вкусить невиданную доселе свободу. Он предложил нам жизнь под водительством Святого Духа, а не исполнение религиозных правил и установлений. Обычные люди, которые не могут постоянно поступать правильно, теперь имеют право свободно входить в Божье присутствие. Свобода от формального свода законов не подразумевает беззаконие и лень. На каждом из нас лежит ответственность изучать Божье Слово и лично слышать его. Это то, что Бог задумал от начала времен. Божье слово на сегодня. Бог любит вас и хочет, чтобы вы наслаждались той жизнью, которую Он вам дал. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Слава Иисусу! Господь с нами!
1: Минута назидания.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, для многих христиан вопрос относительно своего призвания и дарования остается нерешенным. Как понять свое дарование? Как его определить? И стоит ли воздерживаться от служения, которое не является твоим даром?
1: Этот вопрос касается очень важной части христианской жизни. Каждый христианин, он должен в своей жизни быть полезным для Господа, иначе, если он не будет служить, он никогда не сможет достичь полноценной, благословенной жизни. Служение – это естественная форма существования христианской души. Конечно же, когда мы говорим о разных видах служения, здесь и возникают часто вопросы. А какой у меня дар? А что, если я делаю то, что не является моим самым явным даром? Или не является моим даром вообще? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы, конечно же, обращаемся к Священному Писанию. Одно из мест Писания, которое помогает нам в этой сфере больше, чем другие, это первое послание Петра, 4 глава, мы читаем с 10 стиха. Здесь написано следующее. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Из этого ясно, что каждый получил какой-то дар. И чаще всего мы имеем дело с комбинацией разных даров, то есть у людей есть разные возможности, которые даны Господом для того, чтобы мы могли быть соучастниками Его дела. Это первое. Второе. Здесь сказано, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Домостроители – это управляющие. Это значит, мы должны служить, как хороший управляющий служит имеющимися у него ресурсами. Управляющий в доме – это тот человек, который знает все разные аспекты жизни этого дома, и он управляет всеми ресурсами, людьми, которые в его распоряжении, деньгами, материальными ресурсами, для того, чтобы, это старое слово, домостроитель, чтобы этот дом существовал, функционировал, чтобы все то, что в нем правильно работало. Так вот, здесь сказано, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители. То есть Господь дал вам что-то, дал вам какие-то способности, какие-то дары. И вот ими нужно правильно распоряжаться. Нужно распоряжаться, как добрые домостроители. То есть использовать их для Божьих целей, для созидающих, разумных целей, которые Господь имеет в каждой конкретной ситуации в жизни каждого из нас. И вот следующий стих поясняет нам, предлагает несколько таких ситуаций. 11 стих написано. Говорит ли кто? Говорит, как слова Божьи. Вот говорить может каждый из нас. Каждый человек, который не немой, он может говорить. Вот. И даже люди, которые глухонемые, даже они могут говорить, они могут написать. То есть мы можем выражать мысли. Здесь сказано, если ты говоришь, говори как слова Божии. В послании к Ефесянам написано о том, что все, что мы говорим, мы должны говорить во благо к назиданию в вере. Есть слова гнилые, слова, которые разлагают других людей, а есть слова, которые созидают. Здесь независимо от того, какой дар спикера у вас есть, есть ли у вас способность проповедовать перед большими толпами людей, или же вы пугаетесь, когда вы увидите трех человек перед собой, вы все равно говорите. И вот говоришь ли, говори как слова Божии. Говоришь ли одному человеку, говоришь ли тысяче людей, говори как слова Божии. Говори так, чтобы созидать. Дальше он говорит, служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. То есть, если привести это к одному знаменателю, можно сделать такой вывод. Служите там, где вы можете. Делайте то, что вы можете в данной точке. Делайте все ради Господа, с тем, чтобы созидать Его церковь, чтобы прославлять Его имя, чтобы распространять Его Евангелие. Делайте, исходя из тех возможностей, которые у вас есть. У каждого человека есть свои возможности, но разные обстоятельства позволяют нам использовать одни возможности или другие возможности больше. Когда мы говорим о том, что Бог ожидает от нас чего-то, Он ожидает от нас того, что мы можем. Если Бог не дал вам дара пения, Бог вам не ожидает, от вас не ожидает, от вас, чтобы вы могли солировать в церкви. Или если у вас нет дара администратора, Бог не ожидает от вас, что вы будете заниматься диаконскими вопросами. Но у вас есть какие-то другие способности. У кого-то больше, у кого-то меньше. Так вот, для того, чтобы определить свое духовное дарование, для этого первое нужно реальное желание служить Господу. Служить Господу тем, что есть. Второе. Для этого нужно практически брать и делать. Делайте то, что вы можете сегодня. Делайте то, в чем есть нужда. Делайте то, в какие обстоятельства вас поставил Господь и открыл перед вами какой-то спектр дела. Делайте это. Если вы можете, написано, что может рука твоя по силам делать, делай это. Делай это для славы Господа. Если вы будете так подходить к жизни, к служению, то достаточно быстро станет очевидным. Что-то у вас получается лучше, что-то получается хуже. И иногда то, что получается хуже, мы вынуждены делать, потому что больше некому делать. А вот тогда, когда появляется кто-то, кто может лучше сделать это, то тогда вы можете сфокусироваться на том, что у вас получается лучше, отдав возможность тому другому человеку делать то первое немножко лучше, с большим качеством, чем вы это делаете. Во всем этом Господь отрегулирует и все поставит на свои места. Для этого не нужны никакие схемы, никакие анкеты, никакие тесты психологические. Для этого нужно искреннее желание служить Господу и готовность жертвенно действовать там, где есть нужда. Пусть Господь поможет вам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, Библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи в храм не пускают. Когда человек был еще ребенком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо, ты иди в храм, тебе всегда там легче будет». Вырос человек, и стал ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошел в храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так руки держишь». Вторая подбегает: «Не там стоишь». Третья ворчит: «Не так одет». Сзади одергивают: «Неправильно крестишься». А тут подошла одна женщина и говорит ему: «Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили». Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос: «Что ты, дитя мое, плачешь?» Поднял человек свое заплаканное лицо, видел Христа, говорит: «Господи, меня в храм не пускают». Обнял его Иисус: «Не плачь, они и меня давно туда не пускают».
1: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда —

Бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Что выше, суд или милость? Библия нам ясно говорит, что милость превозносится над судом. Но что означают эти слова? Почему милосердие выше? Ведь суд – это всегда процесс, следствие, определение состава, свидетели, присяжные, огромный аппарат так называемого правосудия. А милосердие, оно скромно по сути своей и совершенно не медийно, если только это не сценарий мелодрамы. И тем не менее, Библия права. Прежде всего, милосердие оказывают, а оказывать его может только тот, кто выше. Притом за милосердием всегда остается последнее слово. И если после суда возможно оказать милость человеку, то после милости суд уже невозможен. Но если суд ищет справедливости по своему определению, то милость несправедлива. Что же компенсирует этот ее дисбаланс? Священное Писание говорит, что это наша вера. Именно вера в благодать и мудрость Божию, Его величайшее милосердие и искупление Христово дает нам возможность использовать потенциал милосердия на полную мощность. Великий Бог согласен стать спонсором нашего прощения и снисхождения. Но что более важно, Он называет нас своими детьми, потому что мы поступаем в этом мире, как Он. «Искал я у них человека, кто стал бы в проломе за землю, кто дал бы основание оказать милость». Так говорит Бог пророку. Оказывающие милость и ищущие ее другим названы миротворцами и сынами Божиими. Сын Бога выше, чем просто судья. Вот почему и милосердие выше суда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас.

0: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
1: Господь сохранит тебя от всякого зла.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Собственная праведность. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10 глава 3 стих. Я читаю это место Писания и стараюсь понять, что же такого дорогого в нашей праведности, что мы ценим ее так высоко. Настолько высоко, что силимся поставить ее на самый большой постамент, который только изыщем. Представьте себе, что вы живете в небольшом селе, где электричество в помине не знали и лампочку никогда не вкручивали в гордо свисающий с потолка патрон. В долгие зимние вечера ваш дом освещался лучиной, иногда свечой, и в этом неярком свете ваше жилище казалось уютным и благоустроенным. И низкий потолок не казался низким, а серые неровные стены не стесняли. И было в этом что-то спокойное, незыблемое, унаследованное от предков и очень ценное своей вековой традицией. Но вот, как всегда бывает, в ваше отдаленное жилище провели провода, и прямо посреди комнаты загорелся свет в сотни раз более сильный, чем добротная свеча в запотелом стакане. И в этой силе, проникающей в каждый угол вашего жилища, даже самая малая деталь стала такой заметной. Стены прижали, потолок придавил, и дом вдруг стал тесным. Весь уклад рухнул от стеклянного устройства ценой в мелкую монету. Сегодня мы не откажемся от электричества, даже если оно подорожает многократно, как пугают нас энергетики. Ведь с ним полностью изменился наш взгляд на саму жизнь. Мы перестали быть пещерными людьми. В ярком свете мы научились делать свою жизнь чистой, просторной. Каждая вещь у нас стала отражать свет. Праведность Божия, подобно электрической энергии, приходит к нам просто, да еще даром, благодаря Спасителю. И действие ее таково, что всякий, кто принял ее, изменит свою жизнь совершенно. Такова она, бескомпромиссна и нелицеприятна, но нам на благо. Хотя пещерное мышление в людях еще остается очень сильным, когда речь идет о нравственных ценностях. Мы так хотим быть владыками свечей, позволяя им выгодно освещать то, что нам нужно. Это первородное искушение стать как боги остается с нами, приняв на себя ответственность заботиться о нашем духовном имидже. Свет сегодня людям нужен, но они хотят им управлять. Неуправляемый свет не позволяет жить в иллюзиях из игры света и теней. Праведность Божия дается не просто как оправдание нам в наших грехах и пороках. Она будет освещать нас своим светом постоянно. Покорившись ей, мы изменимся, а позволив поселиться в нашей...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеаруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимании к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пяеви Рясинен сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Рясинен, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пяеви Рясинен виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 июля. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Евангелие от Матфея, 14 глава, 28 по 29 стихи. Это общеизвестная история о человеке, который пошел по воде, и речь здесь не только об Иисусе, но и о Петре. Получается, что с Богом невозможно вещи. Получается, что с Богом невозможные вещи становятся возможными. Ведь совершенно невозможно, чтобы человек ходил по воде. Это выше человеческих возможностей, и это невозможно сделать ни физической силой, ни силой воли. Все происходящее для Петра было сверхъестественным явлением, и можно представить ажиотаж, возникший вокруг него после хождения по воде. Однако это также стало примером для каждого из нас, что с Иисусом все невозможное становится возможным. В мире многие сегодня пытаются ходить по водам при помощи колдовства. Даже существуют заснятые кадры, будто люди шагают по поверхности бассейна. Но знаете, что в бассейне можно что угодно соорудить, и я не знаю, действительно у них под ногами ничего не было или была все-таки опора. Но Иисус единственный, кто прошел по Галилейскому морю от берега до середины. Возлюбленные, с Иисусом Христом все невозможное становится возможным. В вашей жизни сегодня могут быть ситуации, кажущиеся невозможными, о которых ты думаешь, что они безвыходны. Им нет решения. Однако все возможно с Иисусом Христом. Только после молитвы нужно обязательно дождаться ответа от Бога, когда Он скажет «иди». И вы увидите победу в своей жизни. Аминь.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

возьмусь.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 15, песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему

0: увидеть тление, ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступившие, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал им в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, ханинеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и поверили их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу, и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Книга пророка Ионы, глава 1. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел на него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к богу твоему. Может быть, бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Глава 2. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы приношу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава 3. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

0: Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, приветствуем вас. Сегодня у нас в студии, как всегда, по четвергам, Олег Дмитриевич Шерван. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: И разговаривать мы будем на тему «Признаки истинного ученичества» на примере апостола Павла. Это книга Деяний, 9 глава. Угу. Что же нам рассказывает эта книга?
3: Интересно, что с начала 8 главы, да, говорится нам о Савле, который стерег одежду Стефана. И автор специально упоминает об этом, чтобы показать, что будет переход к другому действующему лицу. И мы видим, что основным действующим лицом прежних глав был Петр. А сейчас постепенно мы переходим к Савлу. Ну, два диакона, Стефан и Филипп, а потом уже будет Савл. Ну, конечно, Петр никуда не денется, он еще будет у нас впереди. Вот. Но, тем не менее, повествование идет о Савле не случайно, потому что церковь развивалась в Иерусалиме, Иудеи. Но сейчас мы видим, что выходит за пределы Иудеи, Самария, а теперь уже и Дамаск. Да, Дамаск — это Сирия. Вот. Так что слова, которые сказал Иисус Христос: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли», начинает сбываться. Вот в частности, они уже за пределами Израиля, они уже в Дамаске и даже за пределами Самарии. Вот, поэтому нам очень интересна личность Савла, потому что личность Савла будет фигурировать уже вплоть до конца всего послания. Он будет ключевой фигурой и будет свидетельствовать язычникам. И мы увидим, как развивается церковь не только в Иерусалиме и в языческих странах, и как взаимодействует церковь языческая и церковь иерусалимская.
2: Вы сказали, что нам интересна личность Савла. А нам известно, кем он был, какое у него было образование, что-нибудь о его прошлом?
3: Ну, конечно, в своих посланиях, особенно в послании к филиппийцам, апостол Павел рассказывает, кто он, и говорит о преимуществах, которые он имел, но которыми он, в принципе, он считает их незначительными, потому что всю свою значимость настоящую он обретает уже во взаимоотношениях со Христом. Это третья глава послания к филиппийцам, знаменитые слова: «И все, что для меня было преимуществом, я почитаю за сор». Да и все почитаю за сор ради превосходства познания Иисуса Христа. Вот что для него является ценностью, вот что для него является главным. Тем не менее, в послании к римлянам и в послании к коринфянам он не раз упоминает, что быть иудеем – это преимущество, безусловно, потому что от иудеев отцы, имеется в виду пророки, вот, основатели иудейского государства, нации иудейской, и основатели иудаизма, если хотите, люди, с которыми начинал общаться Бог, это Авраам, Исаак, Иаков, патриархи и так далее. Вот кого он имеет в виду в 9 главе послания к римлянам. Вот. И каждый иудей наставлен в истине, по идее, он должен принять весть о Иисусе Христе, разглядеть в его личности Мессию. Чем, в принципе, и будет заниматься апостол Павел, и точнее еще Савл в 9 главе. Он будет везде повсеместно указывать и объяснять, что согласно Ветхому Завету Иисус и есть этот Мессия. И мы увидим это вот именно в 9 главе, как он это делает. Но нам интересна, конечно же, его личность. И интересно на его примере, каким должен быть настоящий, посвященный ученик Иисуса Христа.
2: А как вы считаете, до вот этой ситуации, когда Господь ему прямо проговорил, он ведь тоже был довольно-таки посвящен своему делу? Ну, он, конечно, поступал неправильно, но он-то считал, что он все делает, ну, как заповедано, вот все по законам. Он тоже, получается, посвящение определенное имел в этом плане?
3: Безусловно. Павел был серьезно посвящен Богу. Он считал, что он себя посвятил Богу. Вот. Но он никак не мог принять Иисуса Христа. Он не мог в нем увидеть Господа и Спасителя. Почему? Потому что часто наши религиозные очки, они мешают увидеть истину. Как бы это странно ни звучало. Вот. Но, тем не менее, апостол Павел считал, что это преимущество знать Ветхий Завет, знать Библию того времени, потому что Нового Завета как такового не существовало. Вот. Знать Библию – это большое преимущество. Поэтому стратегия апостола Павла в достижении язычников лежала через синагоги. То есть он заходил в синагоги, проповедовал там, и иудеи, и еллины, то есть греки, прозелиты, которые, может быть, уверовали, либо хотели приблизиться к Богу, они получали возможность слышать весть о Христе. И мы видим, что это срабатывало во всех городах, куда бы он ни заходил. Даже на Кипре, вот, где он оставил впоследствии Тита, в Коринфе, Тимофей и так далее. Вот в разных греческих городах были синагоги, и там он обращался к иудеям, и там верили и иудеи, и еллины, и там образовывалась церковь смешанная. Это не была чисто греческая церковь, это была церковь из еллинов и иудеев. Вот. И поэтому апостол Павел стал таким апостолом язычников. Но он считал, что преимущество, конечно же, знать Библию. Вот. И он пользовался этим преимуществом, проповедуя среди людей, знающих Библию.
2: Я 100% уверена, что вы с ним согласны.
3: Да, это его стратегия. Ну, мы знаем, его стратегия заключалась не только в том, что он проповедовал еллинам. Он начинал с больших городов. Павел никогда не заходил прежде в маленькие селения. Он сразу шел в центры различные. И там, где было скопление людей, там, где были синагоги, он и от центра развивал миссию в маленькие города. Поэтому он сначала, и целью его, конечно же, был Рим. И мы предполагаем, вот, что послание филиппийцам было написано из Рима, потому что там дом Кесаря находился. Вот. Некоторые говорят, что это Кесария Филиппова. Вот. Кто-то утверждает, что это был Рим, дом Кесаря, и из дома Кесаря, то есть прислуга его, может быть, чиновники какие-то, они уверовали. Вот. И цель его была донести Евангелие до высших чинов власти. Вот. Он не хотел, чтобы Евангелие слышали только простые люди, но и власть имеющие. Поэтому целью его было донести. И вот здесь как раз-то сбывается пророчество, которое Иисус Христос говорит во втором абзаце. Даже в третьем абзаце, вот с 10 по 16 стих, Деяния апостолов, 9 глава, когда он говорит Анании: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми». Обрати внимание, как широк спектр людей, которым он будет проповедовать. Образование, интеллект, знания позволяли ему разговаривать на понятном языке просто с разными народами. Павел говорит: «Я больше вас говорю языками», помнишь? То есть предполагается, что он обладал разными иностранными языками. Вот. Он мог говорить с царями на доступном языке, он был достаточно образован, и сынами Израилевыми. Мы знаем, что даже в Деяниях апостолов, когда его схватят во время жертвоприношения в Иерусалиме, он начнет говорить на иудейском языке, по-еврейски, а может быть, по-арамейски. Ну, скорее всего, это был арамейский язык. И они успокоились и слушали его внимательно. Он мог разговаривать с разными людьми на их языке. Вот, например, с критянами он говорил, используя поэтов Крита. он цитировал: «Кретяне ленивые утробы» и так далее. Вот, цитировал их поэтов. В Афинах он с афинянами, с греками говорил, цитируя их поэтов. Некоторые ваши стихотворцы и поэты, он говорит, что сами сказали: «Мы его род, да, Бог, мы род».
2: А с философами он общался?
3: Конечно, он был научен всей философии, мудрости. Вот, и он говорит... В послании к Коринфянам он говорит, что иудеи ищут знамения чудес, а еллины ищут мудрости, да? Вот они любили проводить время в философии, и поэтому в Афинах они говорят: что ты такое неудобовразумительное влагаешь в уши наши, мы тебя потом послушаем еще. Вот они очень любили проводить время, слушая какое-то новое учение, размышляя о чем-то. Но для них это было ничем иным, как упражнением для мозга, понимаешь, не для сердца. А Евангелие, мы знаем, это Слово Божие и для сердца, и для разума, для спасения человека. Поэтому в послании к Коринфянам он скажет, что иудеи ищут мудрости, еллины ищут чудес. Иудеи ищут чудес, еллины ищут мудрости, а я почел знать Христа, ничего не знать, кроме Христа и притом распятого. Он понял, что как бы ты ни старался, на каком бы ты языке с ними ни говорил, вот, если ты будешь с этой стороны подходить, то это ни к чему хорошему не приводит, только к прению. Вот, и поэтому, например, в послании к филиппийцам он говорит: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, это вторая глава, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Поэтому, когда, например, человек, который, ну, обладает всеми философскими приемами, может размышлять на высокие темы и сталкивается с людьми простыми, которые говорят простым языком, но говорят искренне, от сердца, это больше касается, чем разные философские измышления, причинно-следственные связи и так далее. Поэтому все-таки человек, который хочет истину познать, если он слышит из уст другого человека именно истину и не видит, что другой человек не старается вести с ним диалог на уровне философа какого-то, не выдает себя за какого-то великого, а просто, как Христос сказал, будьте мне свидетелями, является свидетелем того, что Бог произвел в его жизни. Это цепляет, это касается. Я был на одной из конференций в отчим доме, и там сестричка говорила: я, говорит, владею свободно английским языком, китайским языком, но мне проповедовали люди совершенно простые, не обладающие высшим образованием и так далее. И они говорили о Христе искренне и говорили истину. И меня коснулось именно это. Потому что там звучал вопрос на этой встрече: вот, а можем ли мы нести Евангелие интеллигентным людям, образованным, там, с высшим образованием, занимающим высокие должности? Мы не можем с ними говорить на одном языке. Нет, мы можем с ними говорить на языке веры. И поэтому, если человек слышит истину, то в его сердце появляется вера. Помнишь, Павел однажды скажет, что познаете, нет, сказал, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Когда человек слышит истинное Слово Божие, каким бы он образованием не обладал или никаким не обладал, истина касается сердца человека. Так сердце человека устроено, его разум, его сердце, вот, что оно касается, и человек обращается. Поэтому нам не нужно стремиться изо всех сил быть на уровне этих людей. Нам нужно стремиться изо всех сил передать истину, как это делал апостол Павел.
2: Ну хорошо, до того, как он стал Павлом, его еще называли Савлом, здесь вот как раз начало 9 главы написано, что Савл же дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику, ну и там и так далее. Мне вот всегда было интересно, почему мы уже сказали, что он был определенным образом посвящен, ну, своеобразно, Богу, потому что он старался яро выполнять закон. Я никогда не понимала, этот закон был создан для того, чтобы сделать людей лучше, чтобы сделать народ лучше. Почему точное, неукоснительное следование закону в итоге привело Савла к тому, что он дышал

0: многие понимают разные вещи. Кто-то понимает под словом «закон» 10 заповедей, кто-то понимает под законом 613 заповедей, да, иудаизма, кто-то понимает под законом просто Ветхий Завет и так далее. Но под словом «закон» нужно понимать и, например, нравственный закон, который выражен в 10 заповедях, и даже кратко он выражен: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всеми силами, крепостью, всей душою, и люби ближнего своего, как самого себя». Это нравственный закон. Но есть еще церемониальный закон, посредством которого люди думают приближаться к Богу. Вот, поэтому, когда говорится, что Христос — конец закона, это конец не нравственного закона, а конец церемониального закона, которым человек пытается приблизиться. А что такое церемониальный закон? Это омовение, это жертвоприношения разные и так далее. Христос принес однажды себя уже как совершенную жертву Богу. И Бог говорит: мне больше жертвы никакие не нужны, они меня не удовлетворяют. Меня интересует только жертва Иисуса Христа. И тебе необходимо поверить в жертву Иисуса Христа. И этого достаточно для того, чтобы выполнить вот этот церемониальный закон, если хочешь. И он говорит: если ты веришь в Иисуса Христа, этого достаточно для того, чтобы получить Духа Святого и исполнять нравственный закон. Ведь многие люди говорят: я не могу исполнить нравственный закон. Нет. Библия говорит, что кто уверовал во Христа, уже исполнил закон.
1: А Савл, он исполнял только церемониальный закон?
0: Нет, почему? Я думаю, что он и нравственный, и церемониальный закон исполнял. Но дело в том, что, как он дальше скажет, кстати, очень хорошо он выражает эту мысль в 7 главе послания к римлянам, он говорит: я нахожу, что закон добр. Ну, Божий закон, имеется в виду церемониальный и нравственный закон. Вот. И все его требования абсолютно справедливы. Но, с одной стороны, я хочу его исполнить, но я не могу его исполнить. Я нахожу, что в членах моих действует другой закон. Закон греха и смерти. То есть человеческая природа все равно хочет грешить, хочет нарушать закон. Хочет жить по-своему. Вот наш внутренний человек хочет жить по своей воле и не может исполнить закон. Поэтому Писание говорит, что исполнение закона по плоти в данном случае невозможно его исполнить, потому что ты исполняешь, вот ты как будто, знаешь, каждый Новый год или день рождения, все, бросаю курить, например, или бросаю есть, становлюсь, иду в спортзал, принимаю решение. Где-то что-то может получиться, но по-настоящему природу духовную свою человек изменить не может. Поэтому Писание говорит, что необходимо рождение свыше. И даже Ветхий Завет говорит о рождении свыше. Поэтому, когда Христос разговаривает с Никодимом, Иоанна 3 глава, он говорит: ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь, что нужно родиться свыше? Вот. Поэтому Савл здесь еще прет по плоти, можно так сказать. Да, он людей гонит, верующих и так далее. И таким людям обычно, подкованным богословски, которых переубедить невозможно. Павел, с Павлом кто бы ни спорил, это невозможно. Он слышал же речь Стефана, и это его не убедило. Вот. Что нужно было? Ему нужна была личная встреча со Христом. Поэтому есть такая категория людей, очень образованных, очень подкованных, за которых нужно молиться, чтобы Господь встретился с ними лично, потому что сами они, ну, переубедить их никто не может. Вот, если бы даже он встретился с Петром, его бы сложно было бы, Петру бы сложно было его убедить. Хотя Петр так искренне проповедовал, что даже священники, многие из священников уверовали. А это на самом деле очень непросто, потому что священники, ну вот представь себе, вот, чтобы изменить мне мои убеждения, мне нужны очень серьезные аргументы, потому что я закончил, например, там, библейскую школу сначала, потом библейский университет, потом магистерскую программу. Я достаточно прочитал много литературы, много раз Библию прочитал, изучил многие тексты. И для того, чтобы меня в чем-то переубедить, мне нужны очень серьезные, веские аргументы. Петр человек не книжный, он не читал так много, и тогда и книг не было так много. Он многого не знал, но то, что он знал, и то, как его вел Дух Святой, этого было достаточно, чтобы убедить.

0: убедить священников, профессиональных служителей, чтобы они уверовали. Представляешь себе?
1: А вот здесь написано, что он выпросил у первосвященника письма к синагогам в Дамаск, чтобы, ну, короче, кого найдет, последующих всем учениям, мужчин и женщин связав, приводить в Иерусалим. А вы до этого сказали, что когда он сам проповедовать стал Христа, он использовал синагоги как площадку, чтобы проповедовать он, ну, иностранцам. Он поэтому именно к синагогам обращался, потому что там были люди, которым проповедовали вот эти последователи Иисуса Христа, и он хотел...
0: Конечно. Мы знаем, что ученики, когда рассеялись, они никому не проповедовали, кроме иудеев. Это потом они уже начали проповедовать и язычникам. Но, как мы говорили, что синагоги за пределами и иудеи, они были смешанными, там были и еллины. То есть, ну, это были прозелиты, практически уверовавшие в иудаизм. Вот. Поэтому они были более открыты к тому, к изменениям. Вот, более открыты, чем ортодоксальные иудеи. Вот, почему, в принципе, Павел пишет послание к евреям? Это же послание практически к ортодоксальным иудеям. Там очень много ссылок на Ветхий Завет. Вот, и там, ну, если хочешь, более александрийский взгляд на иудаизм. Там даже не употребляется слово «храм». Если внимательно читать послание к евреям, то есть такая особенность. Поэтому многие считают, что автором этого послания или писцом, который писал со слов Павла и завуалировал так это послание, чтобы не было понятно, что это писал Павел, был Аполлос. Потому что там много таких моментов, которые связывают нас с Александрией. Ну, например, «некто негде сказал» — это излюбленная фраза Филона Александрийского. Вот. Или упоминание Скинии вместо храма — это тоже александрийская позиция, потому что иудеи Иерусалима и вообще евреи, жившие, ортодоксальные евреи, жившие в Иудее, они, конечно же, гордились тем, что храм находится у них, как символ присутствия Божьего, и они считали себя, конечно, ближе к Богу, чем другие. Был такой снобизм определенный, понимаешь? Ну вот, чувство превосходства над другими иудеями. А в Александрии жила огромная диаспора, и уже многие годы. Именно в Александрии у нас появляется Септуагинта, перевод греческого текста, греческого Ветхого Завета, то есть перевод на греческий язык Ветхого Завета. Вот, поэтому это были две конкурирующие касты иудеев, иерусалимская и александрийская.
1: Давайте сделаем паузу на новости.
0: Да.
1: Вот, и продолжим.
0: Хорошо.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пяеви Рясинен сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Рясинен, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пяеви Рясинен виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации CREW собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Олег Дмитриевич Шербан, Алия Ануфриева. И рассуждаем мы на тему «Признаки истинного ученичества» на примере апостола Павла. И вот мы приближаемся к самой интересной части истории, когда Господь посещает Савла голосом с неба на пути в Дамаск.
0: Да, я хотел бы, вот, чтобы мы по ходу текста, исследования текста, могли бы сразу отметить, какими словами здесь отмечены настоящие ученики Иисуса Христа. Поэтому Павел у нас будет как пример настоящего ученика, но ученики уже были, которых он гнал. Поэтому в 9 главе с 1 по 2 стих, в первом абзаце, преамбуле, которая говорит о Павле и его деяниях, уже упоминаются ученики. Ученики – это те люди, которые последуют учению Иисуса Христа. И это первая характеристика, первое качество, которыми объясняются эти ученики, последующие учению. То есть это люди, которые стремятся жить согласно тому учению, которым они наставлены. Теперь мы переходим ко второму абзацу. Второй абзац 3 по 9 стих. Здесь у нас следующие слова. «Когда же он шел, приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна или рожна“. Он в трепете или ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». Так вот он оказался в посте. Да. И что здесь хочется сказать вот во втором абзаце? Основные вопросы ученичества. Мне кажется, что каждый ученик Иисуса Христа должен ответить на три вопроса. Хотя здесь кажется, что два основных вопроса. Кто ты и что повелишь мне делать? Но есть еще третий вопрос, который здесь не задается, но он должен обязательно здесь быть. Кто ты, Господи? С этого начинается, в принципе, наше ученичество. До тех пор, пока я не понимаю, кем является Бог, кто Он такой, я не могу по-настоящему ответить на вопрос, кто я. Если я не понимаю, кто я тогда никогда не пойму, что мне нужно делать. Мы знаем, что есть еще один текст, в котором Бог призывает человека на служение. Этот текст, 3 глава, книга «Исход», в которой Господь призывает Моисея на служение. Помнишь? Вот, когда Моисей видит куст, который горит и не сгорает, вот, Господь говорит, сними обувь, ибо место это свято. Вот, и он говорит, и Господь говорит ему, я услышал стенание народа моего, вот я тебе пошлю там, чтобы ты вывел народ из рабства. И он там задает вопрос, кто я такой, чтобы мне идти? Я человек косноязычный. Помнишь, там такие слова произносят?
1: Да, вот. Но я думала, что это было проявлением его страха.
0: Не только страха. Ты представляешь себе, на самом-то деле, вот уже другой текст говорит, что когда Моисей убил стражника, угнетавшего еврея, вот, на следующий день он вышел и увидел два еврея ссориться между собой. Он говорит, что же вы ссоритесь, вы же братья. Вот, они говорят, а не хочешь ли ты и нас теперь убить, как убил стражника? И вот, и уже в Новый Завет говорит, что Моисей думал, может быть, поймут братья, что его рукой, что через него Бог хочет вывести из рабства. То есть уже тогда, когда ему было 40 лет, он знал, что он призван к какому-то великому служению. Он уже тогда знал, что он должен что-то сделать для своего народа.
1: Его ревность о своих братьях-иудеях, она была следствием вот этого понимания?
0: Конечно же. Ну, как говорит Новый Завет, да, может быть, поймут братья, да, вот. И когда он уходит и 40 лет живет в пустыне, представляешь себе, ты 40 лет воспитывался в царском доме, знал, что ты еврей, потому что мама была твоей кормилицей, при дочери фараона. Ну, то есть тебе сказали, кто ты? Ты приемный сын, ты из еврейского народа. И он, ему объяснили, что это значит и так далее. И он понял, что он здесь не случайно воспитывается, научен всей премудрости. Помнишь? Египетской. Вот. Но он до конца не понимал, как это призвание должно реализоваться.
1: Да, оно накипало же в нем какое-то. Он же не просто... Когда я в детстве читала этот отрывок, мне казалось, что он просто шел, увидел несправедливость, бах, прихлопнул египтянина, египтянин Нет. помер. Он такой, о мой Бог, что я натворил, и убежал, чтобы
0: убили. Если бы не было у нас в Новом Завете объяснения, может быть, поймут братья, что его... рукой, что...
1: Бог... Так оно долго в нем росло, то есть он не просто...
0: Да, так он
1: внезапно...
0: уже был готов к этому, но он не видел, что Бог этому содействует. Некоторые комментаторы говорят, что он чуть-чуть раньше начал, чем должен был, должно было пройти 40 лет, а он еще не было 40 лет.
1: Ему. А это они берут из-за того, что он потом пас овец 40 лет?
0: И вот просто... он потом уходит в пустыню на 40 лет, и 40 лет пасет овец. Представь себе, 40 лет ты думаешь, как так произошло? Меня же Бог призвал к тому, чтобы я что-то сделал великое для своего народа.
1: А вы согласны вот. С комментаторами, что он раньше начал? Или все-таки эти 40 лет в пустыне были необходимы для его пути?
0: Ты знаешь, история не знает сослагательных наклонений.
1: Это да.
0: Поэтому сложно говорить. Мы знаем только то, что есть. 40 лет в Египте и 40 лет в пустыне, они в любом случае не прошли даром. Даже среди иудеев есть такая поговорка, что когда человек обращается к Богу, все его... Весь его опыт, даже который был греховным, неправильным, или его жизнь, Бог извлекает из этого ничтожного что-то полезное, что он может потом использовать для славы Божьей. Моисей извлекает из своего опыта жизни в пустыне очень много полезного, когда он ведет народ по пустыне. Обрати внимание, 40 лет в Египте, в доме фараона, научен мудрости египетской, умеет управлять государством, народом. Понимаешь? Раз. 40 лет в пустыне, научен жизни в пустыне. И тут сходится все, да, звезды сходятся. Управлять людьми в пустыне. представляешь себе? И то он там стенал уже, помнишь? Он говорит: «Господи, я не могу этот народ выносить, я уже все». Но у него достаточно мудрости. На самом деле он был лучше любого другого правителя, который проводит 40 лет народ через жизнь в кризисных условиях. Ну вот попробуй найди в пустыне воду для 1,5-миллионного народа. Попробуй найти пищу для 1,5-миллионного народа. А, мануфактура, во что одеваться, да? Поэтому Писание говорит, что у них обувь не изнашивалась, одежда не ветшала. Господь заботился об этом.
1: Ну и о питье, пропитании тоже.
0: И о питье, и пропитании, да. Хотя, может быть, оно было пропитание не такое разнообразное, как они хотели бы. Они почему и возмущались? В Египте был и лучок, и чесночок, и третье, десятое.
1: Также плетки и побои.
0: Да, вот. Ну, не все с таким твердым характером, понимаешь?
1: А почему тогда у него возникает вот этот вопрос: а кто я, Господи?
0: Я думаю, что здесь звучит нотка обиды на Бога. Что же ты, Господи, вспомнил обо мне только через 40 лет? Мне уже 80. Понимаешь? Ему 80 лет, когда Бог призывает его вывести народ из Египта. Представь себе, а потом 120, он 120 умирает. То есть его жизнь делится на 3 периода по 40. Ну, ладно, это все детали. Вот. Но интересно, что он говорит: я человек косноязычный. И Бог гневается, проявляет гнев. Но на самом деле мы понимаем, что Бог проявляет эмоции для того, чтобы показать человеку на эмоциональном уровне, что он что-то делает неправильно. По сути, Бог может и не гневаться, в принципе, но как человек, по-человечески, он как будто бы по-человечески. Ну, здесь некоторые говорят, что он проявляет антропоморфизм, вот такой вот, как, когда Бога наделяют человеческими качествами. Бог гневается, Бог простирает руку, чтобы спасти, хотя мы знаем, что у Бога нет ни рук, ни ног, да, рукой сильную, мышцу простертую я вывел тебя из Египта. Это антропоморфизм или зооморфизм, когда как птица собирает птенцов своих под крылья свои, это зооморфизм. Ну, ладно, возвращаемся обратно. Вот кто я, чтобы мне идти? На самом деле здесь этот вопрос звучит как упрек или обида. Почему же ты вспомнила, Господи, обо мне только через 40 лет? А с другой стороны, я не могу понять своего призвания до конца. И Господь говорит: слушай, ты успокойся, и ты поймешь, что нужно будет делать. Иди, ты, главное, делай шаги вперед и делай. Вот. И здесь тоже звучит вопрос: а кто ты? Что мне сказать сынам Израилю, кто послал меня? То есть вот в третьей главе Исхода Моисей задает этот вопрос. Тоже похожий вопрос задает Савл. Поэтому для ученичества очень важно знать ответы на три вопроса. Кто ты, Господи? Понимать, кто тебя призывает. Второй. Кто я? Вот. И на самом деле в следующем абзаце мы увидим ответы на этот вопрос, потому что когда Христос будет разговаривать с Ананией, он скажет: кто такой Павел? Это человек, которого призвал я. Помнишь?
1: Угу.
0: Вот здесь
1: чтобы
0: написано.
1: Он был.
0: Да.
1: И он избранный сосуд.
0: Да. Он избранный сосуд, чтобы возвещать, чтобы страдать. Да? Вот. Поэтому мы увидим, что Христос избирает Савла. И мы немножко касаемся первой главы Деяния апостолов, где Петр избирает 12-го апостола. Помнишь? Мы как-то этого касались, и мы задавались вопросом, а было ли повеление Христа, чтобы Петр еще одного апостола избрал? И на самом деле мы видим, что это инициатива Петра. Тогда не было еще Духа Святого. Он не сходил, нельзя сказать, что это было водительство Духа Святого. Хотя Петр ссылается на Духа Святого в этой главе. Вот. Но тем не менее, они бросают жребий по образу Ветхого Завета. И Лука как бы дает нам понять, вообще он интеллигентный человек, он не оскорбляет, не обижает Петра. Он просто констатирует факт. Посмотрите, он поступает по Ветхозаветнему. Вот. В Новом Завете, когда будет избрание, избрание происходит путем водительства Духа Святого, когда избирают Савла и Варнаву на служение, или даже диаконов избирают, они избирают по определенным критериям. А когда избирают именно Савла и Варнаву, тогда прямое водительство Духа Святого. Дух Святой говорит: отделите мне Савла и Варнава на служение, которым я приготовил их. Вот. То есть мы видим, что Петр как будто бы проявляет инициативу, и мы знаем почему. Вопрос, который ставится в первой главе: не в сие ли время, Господи, ты восставляешь царство Израилю? И он говорит: не ваше дело знать, но вы примите силу и будете мне свидетелями. То есть Петр ориентировался на восстановление израильского государства и на пророческие слова, которые сказал Христос: вы сядете на 12 престолов судить 12 колен Израилевых. Ну, подождите, нас же 11. Нужен.
1: Сейчас исправим. Нужен. Господи, тут проблема возникла.
0: Нужен 12.
1: Мы сейчас найдем тебе 12-го.
0: Петр не понял тогда слова Христа, которые ему объяснял. Подожди.
1: Интересно.
0: Да не на этом, зацикливайся.
1: А когда они воссели, ну они же воссели там уже, они же, когда воссели, там кого выкинули?
0: Да они не воссели еще.
1: Ну кого из этого очереди? Их же 13 получается.
0: Я же говорю, я думаю, Матфея, которого избрали, еще одного Матфея, я думаю, что на самом деле, в самом начале Бог, ну, Лука нам маленько намекает, что он собрал всех учеников своих, которых сам избрал. Понимаешь, он намекает нам еще в первой главе Деяний апостолов, сам избрал. Поэтому в 9 главе происходит опять избрание Савла. Бог избирает сам. Христос написано, что это мой избранный сосуд. Обрати внимание, он делает на этом акцент. Это мой избранный сосуд. Вот. И Павел никогда не будет сомневаться, вот особенно в послании Галатам он говорит: я избран не человеками и не через человеков, я избран самим Христом, Бог меня призвал, я Евангелие получал не от людей, а непосредственно от самого Христа.
1: Здесь прослеживается его характер, который он демонстрировал еще, когда не уверовал во Христа. Вот этот его напор, вот эта его стойкость в своих убеждениях.
0: Вот. Я хотел бы, чтобы ты обратила внимание, что вот ответы на вопросы «кто ты, кто я и что повелишь мне делать», они потом, эти вопросы, мы находим ответы на эти вопросы во всем тексте. Но вот «кто я», первый ответ мы уже находим даже в первых двух стихах, последующие сему учению. Павел становится последователем учения Иисуса Христа. Это первая характеристика «кто я». Вот. Следующая характеристика «кто он?» Святые. Вот. Анания говорит: я слышал от многих, сколько сделал он святым твоим. Вот. Вот здесь вот 13 стих. Анания отвечал: Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя твое. Это тоже характеристика. Святые принадлежат Христу, и Павел становится тем, кто принадлежит Христу. Видишь, он становится подвластным или является, я даже не знаю, правильно ли так сказать, собственностью Господа. Господь говорит: он мне принадлежит теперь. Понимаешь? Вот святой Павел принадлежит Христу. И это люди, которые призывают, молятся Иисусу Христу. Вот мы знаем, да, сегодня есть такая запрещенная в России организация «Свидетели Иеговы». И они всегда говорили, что первая церковь призывала имя Иеговы. Но здесь, на основании Деяний апостолов, мы видим, что первая церковь призывала имя Иисуса Христа. Они молились Иисусу Христу. И это еще раз косвенное подтверждение божественности Иисуса Христа. Потому что в Библии есть запрет на поклонение и молитву кому-либо, кроме Бога. И здесь вот конкретно они молились Иисусу Христу. Вот. И это все ответы на вопросы «кто он?» он святой теперь, он тот, кто теперь будет молиться и призывать имя Иисуса Христа, он есть избранный сосуд. Видишь, человеку необходима идентификация, ему нужно понять, кто я. Я избранный сосуд, я святой. Скажи, пожалуйста, тебя повышает уровень твоей мотивации в служении Господу, когда ты слышишь слова «ты святой человек, отделенный для Бога».
1: Ну да, это сразу делает смысл всему, что ты делаешь.
0: Конечно. Это, во-первых, поднимает значимость твою и смысл жизни дает, и говорит о твоем предназначении. Ты принадлежишь Христу, ты святой, ты молишься Иисусу Христу, ты избранный сосуд. Когда ты слышишь слово «я избранный сосуд», я начинаю задаваться вопросом: подожди, Господи, а к чему я избран? То есть ответ уже на вопрос: что повелишь мне делать? И мы находим ответ здесь. Он будет свидетельствовать перед иудеями, народами, царями. Иудеи, народы, цари. Вообще, как будто каждая категория совершенно разная. Иудеи и народы. Ну, слово «народы» вообще в Ветхом Завете – это слово «гои». Они не заморачивались, они называли каждый народ своим именем. Они вообще говорили просто какие-то народы, язычники. Есть две категории. Вот послание Ефесянам во второй главе написано, что он примирил во Христе Бог и иудеев, и язычников. Как бы вот иудеи и язычники, две категории. Для Бога не существует молдаван, русских, украинцев там, и так далее. Для Бога существуют евреи и язычники. И он говорит, я из евреев и язычников создаю церковь. Из двух этих разных категорий народов. Поэтому, посмотри, мы здесь сразу находим ответы. И кто Господь, и кто я, и что повелишь мне делать? То есть он сразу отвечает на вопрос, что он должен быть свидетелем. И последнее, что там говорится, он, покажи ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Он должен возвещать народам и страдать.
1: Вот это в конце, вот это окончание, оно почему-то всегда как будто бы идет вслед за избранием. Ты избранный сосуд, это вдохновляет, но ты знаешь, что там в конце будет, сколько он должен пострадать за меня.
0: Ты знаешь, это отрезвляет. А тебе не кажется, Аля, странно, что мы с тобой сейчас не страдаем?
1: Я об этом... У меня была психологическая травма в детстве, когда мне сказали, что все христиане должны страдать. И мне казалось, что я неправильная христианка, если я не страдаю. Я думала, значит, я буду страдать еще больше в будущем. Там, я не знаю, на меня нападут, меня увезут в рабство. Потому что это еще должно ужасное произойти, чтобы оправдать вот эти все годы.
0: Вряд ли, что уведут в рабство.
1: Я знаю, что вряд ли, но вот это вот, что христиане должны всегда страдать, оно как будто на подкорке сидит. И вот вопрос, да, почему мы не страдаем?
0: Ну, я так думаю, на самом деле, что мы не с таким дерзновением проповедуем Христа.
1: А если бы с дерзновением, то мы бы страдали?
0: Посмотри, что дальше происходит по тексту. Вот. Вот обрати внимание. Ну, три категории. Вот в третьем абзаце, с 10 по 16 стих. Но Господь сказал, иди. Вот слово «иди» вообще, вот, оно у нас встречается в пятом стихе, да, в пятом стихе, трудно тебе идти против рожна, да? Господь сказал ему, встань и иди в город. Ну, повели его, привели в Дамаск тоже, как бы, и иди, да, синонимы слова. Вот. И вот здесь слово «иди» показывает нам на то, что человек должен занять активную позицию. Но Павлу этому было не занимать, да? Он всегда занимал активную позицию. Это не тот человек, который сидит и ждет, когда же ему что-то нужно будет сделать. Он всегда проявлял инициативу. Кстати, как и Петр. Петр тоже был очень инициативным. Поэтому три ключевых идеи, которые мы можем вынести отсюда, они тоже характеризуют ученика Иисуса Христа. И они звучат как повеление. Иди, возвещай и страдай. И посмотри, что дальше происходит, да? Это четвертый абзац. Анания пошел и вошел в дом, возложил на него руки и сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Во-первых, он называет уже его братом. Там он говорит, я слышал о сём человеке в третьем лице. То есть он какой-то далекий для меня. А тут, после слов Иисуса Христа, он уже называет его братом. Да, это мой избранный сосуд. А, тогда это мой брат. Это раз. Второе, он прозрел, и исполнился Святого Духа. Вот очень важные характеристики ученика Иисуса Христа. Прозрел, и это однокоренное слово со словом «мировоззрение». Его мировоззрение поменялось. Он прозрел и начал видеть жизнь другими глазами, по-другому. То же самое происходит, когда человек принимает Иисуса Христа и рождается свыше. Он прозревает, у него меняется взгляд на жизнь, и он исполняется Святым Духом. Это происходит одновременно. При исполнении Духом Святым человек рождается свыше, и он получает новый взгляд на жизнь. И вот он прозревает и крестится, в конце концов. Ну и, конечно же, меня удивляют люди, которые вроде бы прозрели, вроде бы получили Духа Святого, а креститься они не торопятся. И у меня вопрос, а действительно ли это люди возрожденные? Потому что естественным желанием возрожденного человека выразить свою веру в водном крещении, когда они крестятся в воде и свидетельствуют всему миру о том, что они уже принадлежат Богу. Поэтому прозрел, исполнился Духа Святого и крестился.
1: Меня еще всегда поражала его реакция, когда с ним Господь заговорил. Он сначала вот первый вопрос, кто-то Господи спросил. Потом, когда он понял, кто перед ним, он сразу же спросил у него: «Господи, что повелишь мне делать?» Никаких лишних вопросов, никаких рассуждений, никаких там бесед. Сразу: «Господи, что мне делать? Кто ты и что мне делать?»
0: Ну, он очень делательный человек, и он понимал, что если верить, то жить по вере. То есть для него не было, вера не была какой-то абстрактной идеей. Для него, для любого еврея, вера – это практические дела. Вера всегда выражается в практических делах. Вот, поэтому вера в Бога всегда связана с практикой. Вот. И помнишь послание к евреям в 11 главе, и глава, наверное, самая главная о вере, вот, как раз-то говорит о том, что вера проявляется в делах. Мы сначала верим, а потом мы, как следствие нашей веры, мы эту веру практикуем.
1: Вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда вот конкретно требовалось проявление веры очень четкое?
0: Конечно же, по-разному. Я тебе говорил, у меня разные были случаи. Я молился над воскрешением человека. Был момент. Вот. Но в то же время, когда я молился, мне пришло понимание, что он не воскреснет. И мы делаем это напрасно. Меня спровоцировали на это практически. Вот. Был момент, когда моя дочь родилась, у нее катаракта была, глаза она не видела и не видит до сих пор одним глазом. И тем не менее приезжали служители, говорили: «Верь». А даже было как будто бы пророческое слово, что она обязательно прозреет, все будет в порядке, верь. Вот. Но, тем не менее, не произошло этого. Не знаю, может быть, еще в будущем нас это ожидает. Вот. Но это не подкосило мою веру, потому что у меня более сбалансированный взгляд на этот вопрос. Я знаю, что Бог может творить чудеса, и люди, как это и в Библии, некоторые люди слепые от чрева, от утробы матери могут прозреть. Вот. Но в то же время могут и не прозреть. Иногда Бог оставляет это жало в плоти, как это было в жизни Савла. Да, дано мне жало в плоть, чтобы я не превозносился чрезвычайностью своих откровений. Вот. Для того, чтобы какие-то предупреждать развитие каких-то греховных мыслей, думать о себе, что я очень крутой, я вот такой вот, мне все подвластно. Мы знаем, да, что Павел, по его молитве люди тоже исцелялись, прозревали, там что-то еще происходило. Вот, но тем не менее у него самого была болезнь, дано мне жало вплоть, да, вот, от которой он не мог избавиться. И многие люди говорят: ну как так, он других исцеляет, сам не исцелен. А вот так вот Господь говорит: ты не всемогущий, и это не от тебя. Тебе дано творить чудеса там и знамения для того, чтобы ты привлекал людей ко Христу, а не к себе, не к своей личности. И Петр это четко понимал, когда было исцеление. Помнишь, в храме человек, который сидел там, просил подать, вот, хромой от чрева матери, Он сказал, вы думаете, что это мы своими силами или своим благочестием сделали? Нет, вера во имя Иисуса Христа, она исцелила его. Вот Петр этот урок тоже усвоил и понимал. Вот Бог поэтому кого хочет, того исцеляет. Но вот что происходит дальше? Вот что мы можем сказать еще? Какие характеристики у нас есть о других служителях, служителях признаки истинного ученичества. Абзац уже с 23 по 25 стих. «И был Саул несколько дней с учениками в Дамаске, тотчас стал проповедовать в синагогах». Вот, обрати внимание, когда человек рожден свыше, он сразу же начинает окружающим людям свидетельствовать о Христе. И это закон. Я не видел ни одного возрожденного человека, который бы уверовал, чтобы он молчал. Если человек родился свыше и молчит, это неестественно. Это очень похоже с аналогией. Вот я 3 раза был на родах и видел, как рождается ребенок. Если ребенок молчит, что-то неправильное происходит. Ему сначала откачивают все жидкости из носика, изо рта и так далее, чтобы очистить дыхательные пути. Но если он не начал кричать, это говорит о том, что легкие не раскрылись, что-то еще происходит неправильное. Вот. Его шлепают часто по попке, и он начинает кричать. И здесь происходит нечто подобное. Когда человек рождается свыше, он сразу начинает говорить о Христе. И поэтому апостол Павел, обрати внимание, с 25 стиха, с 25 ли, с 23 по 25 стих, вот, он сразу начинает проповедовать в синагогах об Иисусе, что есть, сей есть Сын Божий. Это раз. А вот 22 стих говорится, что он укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Видишь, там Сын Божий, здесь Христос. Видишь? Вот слово «укреплялся» нужно понимать, как бы ты сказал «укреплялся»? Поправился после болезни?
1: Да нет, я думаю, что он еще больше, как сказать, утверждался в том, что он избрал это.
0: Он начинал все больше и больше понимать учение Иисуса Христа. Понимаешь, укрепляться в данном случае, это значит вникать все больше и больше в учение. То есть истинный ученик – это тот, кто вникает в учение, он пребывает в учении, он развивается, приводит в замешательство иудеев, он занимается апологетикой, защитой веры. Вот, доказывает, что Христос Сын Божий, что Он, что Иисус есть Христос, Мессия. Посмотри, какие глубокие богословские истины. И интересно, что я, когда был младенцем во Христе, я иногда беседовал со своими друзьями, знакомыми. И я не знаю, было ли у тебя такое чувство, ты говоришь с ними, и ты понимаешь, что ты до этого никогда бы сам не додумался. Вот какие-то истины такие из тебя исходят, что это просто вообще уму непостижимо. Ты думаешь, откуда у меня такие познания? Да, ты библейскую школу не заканчивал, ты не имеешь теологического образования. Вот. Поэтому у многих возрожденные люди, руководимые Духом Святым, они говорят такие глубокие истины, которые богословы потом описывают в своих книгах, в своих трудах, нигде не учившись, потому что водительство Духа Святого. Потому что они вникают глубоко, и Бог дает им познание истины. Вот еще одни характеристики настоящего ученика. Он проповедует везде, он занимается апологетикой, он вникает серьезно в глубокие богословские истины. Вот. Саул прибыл в Иерусалим, они пытаются его убить, да, посмотри, он так проповедует, что они хотят его убить. Видишь, в Дамаске.
1: Сильно он там, наверное, развернулся в Дамаске.
0: Вот ты спрашиваешь, да, неужели мы должны страдать? Ты неизбежно будешь страдать, если ты будешь проповедовать так, как Саул. Он отправляет его, они отправляют его в Иерусалим, пытаются пристать в Иерусалим к ученикам, ученики его не принимают.
1: Это немножко смешно, он приезжает в Иерусалим, такой, ребята, я стал добрым, привет, ребята, я теперь с вами. Они такие, отойди от нас.
0: Обрати внимание, Саул, Варнава приводит его к апостолам, и они его принимают, и тогда все нормально. И что он делает опять? Он смело проповедовал во имя Иисуса Христа, говорил, также состязался с еленами. Если там он противостоит иудеям, это одна категория, здесь он противостоит уже еленистам, а они покушались убить. Опять повторяется история. Там они хотели в Дамаске убить, здесь в Иерусалиме убить, и братья его препровождают в Тарс. и обрати внимание, каков результат. Когда в церкви есть такие серьезные люди, посвященные учению Христа, настоящие ученики, что происходит с церковью? Она остается в покое, она назидается, церковь входит в страхе Господнем и утешается Духом Святым и умножается. Посмотри, какие результаты. Наш эфир подошел к концу. Хочется сказать, дорогие радиослушатели, пожалуйста, прочитайте еще раз 9 главу. Еще раз послушайте, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о характеристиках настоящего ученика Иисуса Христа. Здесь, в лице апостола Павла, при его обращении, мы видим, как происходит настоящая трансформация из гонителя церкви в настоящего ученика Иисуса Христа. И когда в церкви критическая масса настоящих учеников, которые действительно следуют за Христом, в церкви происходит преображение. Она находится в покое, назидается, люди ходят в страхе Господнем, утешаются от Духа Святого и умножаются. Какое благословение для церкви настоящие ученики Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. На сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Аминь.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо неправы, неверны и льстивы владельцы земли.

красивый, того, кто вещает им велеречиво, кто нам хозяин и кто господин. Ради страданий и воздыханий бедных и нищих восстань, Боже мой! Дай безопасность твою и покой людям, усталым от бренных скитаний.

0: сохраня от порочного рода сего. Ищет достатка себе нечестивый, благословенны же праведных нивы.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Из коллекции вечных хитов.

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Болгария. Что мы, обыватели, знаем о Болгарии? Советской Болгарии. Бедроса и Филиппа Киркоровых «Черное море с золотыми песками». Болгарские огурчики, помидорчики и болгарский перец. И, конечно же, знаменитый памятник Алёше. Это уже неплохо. Но Болгария – большая страна, и она славится не только этим. В первую очередь, это добродушные и светлые люди, позитивные, гостеприимные, с открытыми лицами и мыслями. Ни один поход в гости в Болгарии не обходится без традиционных угощений, а удивить гостей есть чем. Болгарская кухня похожа на турецкую и греческую. Это связано со схожим географическим положением стран, общностью исходных продуктов и длительными историческими связями. Так сложилось, что страна более 5 веков находилась под османским игом. Позже враг был побежден, но его кулинарные традиции невольно остались. Более того, некоторые рецепты тех времен дожили до наших дней и стали своеобразной визитной карточкой Болгарии. Основной способ приготовления пищи – варенье и тушение на протяжении большого количества времени. Болгарская кухня богата супами – зелеными, мясными и рыбными, которые готовят в зависимости от сезона. Так, например, таратор обычно готовят летом. Также одними из самых известных болгарских супов являются шкембе-чорба и курбан-чорба. В зависимости от способа приготовления и состава продуктов, основные блюда болгарской кухни подразделяют на гювечи – тушеные блюда из овощей, мусаки – запеканки, плакии – мясные блюда с маринадом из овощей, кебабы – блюда из жареного или запеченного мяса и яхнии – мясные блюда с соусом. Баница – вкуснейшее болгарское блюдо. Это вид слоеного пирога из пресного теста. Готовится баница с начинкой из брынзы и яиц. Она является традиционным и обязательным практически на все болгарские праздники – на Старый Новый год и Масленицу. Болгарским поварам свойственно добавлять брынзу практически во все блюда. Кислое молоко используется в качестве заправок к салатам или соусов к различным блюдам. На каком празднике жизни еда занимает главное место? Конечно же, на свадьбе. Свадьбы в Болгарии любят и умеют на них гулять. Болгарская свадьба – яркое и веселое торжество, которое длится 7 дней. Раньше это было громкое событие. Жених с родней, песнями и музыкантами отправлялись в дом невесты. Там накрывали на стол, дарили друг другу подарки. Свекровь надевала невестке ожерелье из монет. Это означало, что девушка уже занята и скоро станет молодой женой. Для молодой девушки родители устраивали прощальный вечер с подругами и родственниками. Накрывали на столы угощения, которые присылал жених. Гости могли рассмотреть разложенное приданое и подарки на свадьбу. Пели песни, невеста прощалась со своей девичьей жизнью, в конце вечера водили хороводы с подругами, ведь теперь она не сможет с ними встречаться и проводить время. После венчального обряда отправлялись в дом жениха праздновать. Свекровь встречала новобрачных с хлебом и водой. Они откусывали по кусочку и заедали медом, чтобы жизнь в браке была сладкой. На них сыпали зерно и кропили водой. После обрядов приобщения к новому дому невесты начинался праздник. Песни, танцы, подношения даров и подарков. В самой холодной комнате или на сеновале стелили постель для новобрачных. Ночью молодые должны были доказать, что девушка невинна, а парень, что уже возмужал и стал мужчиной. Утром, если все было удачно, жених стрелял из ружья, которое заранее лежало около постели. Если утром родня не слышала выстрелов, то девушку с позором вели в дом ее родителей. По дороге свекровь плакала и проклинала невестку. Было поверье, что нечестная невестка принесла несчастье семье и всему селу. Это было оскорблением для всех. Но обычно все было хорошо. Молодой муж стрелял утром из ружья, и праздник продолжался с еще большим весельем, танцами, переодеваниями и песнями. Современная свадьба больше похожа на европейскую, но с элементами национального декора. Еще один ритуал – преломление
ломания хлеба. Молодые становятся спиной друг к другу, а над их головой держат каравай. Новобрачные его стараются разломать, и у кого кусок окажется больше, тому и быть главой семьи. Не обходится без заимствованных европейских ритуалов. Бросание букета и разрезание свадебного торта. Тут все как и везде, то есть как показывают в американских фильмах. Вероисповедание в Болгарии свободно. Религиозные общности и учреждения отделены от государства и не могут быть использованы в политических целях. Традиционная религия в Республике Болгария – православие. Согласно основному закону страны, Болгария является светским государством, в котором распространение получили несколько мировых религий. К ним относятся христианство, мусульманство и иудаизм. По устным преданиям, в первый век нашей эры в городе Одес, современная Варна, ученик апостола Павла по имени Амплий создал епископскую кафедру. Через столетия такие кафедры были открыты в соседних городах Болгарии. Официальное крещение населения болгарского царства произошло в 865 году, когда царь Борис решил принять христианство. Цель перехода под власть Константинополя заключалась в том, чтобы объединить население государства. Одновременно с этим Борис стремился усилить позиции Болгарии в мире, укрепить единство страны, свой авторитет, власть и влияние. В 21 веке Болгария остается христианской страной. Большинство населения посещает православные храмы. Молодые болгары ведут светский образ жизни, живут в современном обществе и чтут традиции предков.

0: И от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Твой голос как мой, мой голос как твой, твой голос как мой, и он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимании к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

найти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как устроен механизм духовного управления. А дело вот в чем. Чтобы поверить Богу, народ прежде должен был поверить его рабу, Моисею. Чтобы поверить, скажем, Христу, народ прежде должен был поверить его предтече, Иоанну. Невозможно, чтобы люди верили моему Христу, не веруя мне. Это неизбежный процесс, и Бог прежде всех понимает эту взаимосвязь, эту закономерность, потому всячески заинтересован чудесами и проявлениями силы поднимать авторитет своих рабов и пророков. Он настолько приближает себя к своим избранникам, что с Моисеем, мы знаем, говорит лицом к лицу, как если бы кто говорил с другом своим, написано в книге «Исход» в 33 главе. И заметьте, Бог делает это не в тайной комнате, но демонстративно, на виду у всего народа. Иоанна поставляет величайшим из пророков, ознаменовывая его рождение явлением ангела в храме, немотой Захарии, отца пророка, что становится общеизвестным, громким событием в той нагорной стране иудейской. Зачем? Кому это нужно? Понимаете, это прямая необходимость для народного признания, для веры в этих избранников Божьих. Важно понимать, что подобное Божье расположение к отдельным людям в истории вызвано не столько особенностью этих людей, о которых мы сейчас говорим, там Моисея, Иоанна, но особенностью и масштабами их миссии, которая опять-таки зависит не от их собственного усердия или даже подвязания, как мы читаем в послании к римлянам, помните? «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего», то есть от того, кто определил их долю. Более того, когда их миссия завершится, никто даже не найдет тело Моисея, чтобы оплакать его, чего достойны все нормальные люди. А Иоанну отсекут голову, и ученики погребут его без пышных похоронных церемоний. Эта же участь ожидает и апостолов. Неизвестна могила великого апостола Павла. И все это опять-таки ради людей, которые падки к восхвалению твари вместо Творца. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 июля. Наша тема сегодня – «Бегите от греха». Бегите от него. Библия говорит нам бежать. В первом послании к Коринфянам 10:14 Павел написал. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. В местах идолослужения совершался грех. Там было пьянство, блуд. Употребляли наркотические вещества. В этих местах совершали разные грехи. И в этом стихе Павел наставляет. Убегайте от греховного окружения. Убегайте от возможности согрешить. Слово «убегайте» — греческое слово «фугете», которое означает «двигать ногами быстро», чтобы пятки сверкали. Иногда самое умное, самое духовное, что вы можете сделать — просто уйти. Просто уйти из этого окружения, пока оно не поймало вас и не затащило вас в грех. Итак, если вы попали в место, где можете согрешить, тогда начинайте скорее шевелить ногами. Уходите оттуда. И если это не помогает, этот стих говорит, убегайте. Бегите оттуда. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 июля. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Евангелие от Матфея, 14 глава, 28 по 29 стихи. Это общеизвестная история о человеке, который пошел по воде, и речь здесь не только об Иисусе, но и о Петре. Получается, что с Богом невозможно вещи. Получается, что с Богом невозможные вещи становятся возможными. Ведь совершенно невозможно, чтобы человек ходил по воде. Это выше человеческих возможностей, и это невозможно сделать ни физической силой, ни силой воли. Все происходящее для Петра было сверхъестественным явлением, и можно представить ажиотаж, возникший вокруг него после хождения по воде. Однако это также стало примером для каждого из нас, что с Иисусом все невозможное становится возможным. В мире многие сегодня пытаются ходить по водам при помощи колдовства. Даже существуют заснятые кадры, будто люди шагают по поверхности бассейна. Но знаете, что в бассейне можно что угодно соорудить, и я не знаю, действительно у них под ногами ничего не было, или была все-таки опора. Но Иисус единственный, кто прошел по Галилейскому морю от берега до середины. Возлюбленные, с Иисусом Христом все невозможное становится возможным. В вашей жизни сегодня могут быть ситуации, кажущиеся невозможными, о которых ты думаешь, что они безвыходны. Им нет решения. Однако все возможно с Иисусом Христом. Только после молитвы нужно обязательно дождаться ответа от Бога, когда Он скажет «иди». И вы увидите победу в своей жизни. Аминь.
3: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июля. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19:30. Когда Иисус висел на кресте, Он произнес «свершилось». Эти слова означали, что прежней системе закона пришел конец. Отныне не только первосвященник мог входить в Божье присутствие, но весь народ мог наслаждаться присутствием Бога, говорить с Ним и слышать Его голос. До того, как Иисус умер ради нас на кресте, получить обещанное Богом можно было только в том случае, если человек вел идеальную, безгрешную жизнь, соблюдая в точности весь закон, а также приносил в жертву убитых животных, приношение за грех. Когда Иисус умер и заплатил своей кровью за грехи всего человечества, Он открыл каждому человеку доступ в Божье присутствие. Сказав «свершилось», Господь призвал нас освободиться от страха и вкусить невиданную доселе свободу. Он предложил нам жизнь под водительством Святого Духа, а не исполнение религиозных правил и установлений. Обычные люди, которые не могут постоянно поступать правильно, теперь имеют право свободно входить в Божье присутствие. Свобода от формального свода законов не подразумевает беззаконие и лень. На каждом из нас лежит ответственность изучать Божье Слово и лично слышать его. Это то, что Бог задумал от начала времен. Божье Слово на сегодня. Бог любит вас и хочет, чтобы вы наслаждались той жизнью, которую Он вам дал. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеаруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пяеви Рясинен сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Рясинен, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пяеви Рясинен виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации «Крю» собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам прислали вопрос такого содержания. Как победить постоянное раздражение?
1: Очень хороший и очень сложный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нам сначала нужно посмотреть, что такое раздражение, откуда оно появляется. И потом, конечно, посмотреть на то, как это раздражение может стать постоянным. И самое большое, что с ним сделать для того, чтобы его победить. Так вот, раздражение, оно возникает всегда из внутренней претензии на то, чтобы вещи происходили вокруг так, как я хочу. Тогда, когда они не происходят так, как я хочу, мы внутри раздражаемся. То есть мы реагируем с определенной формой зла. Раздражение – это зло. Просто в специфической форме выражено. Это внутреннее несогласие с тем, что вещи складываются не по-моему. Все это сводится к одной простой точке. Оно сводится к грехопадению. Во время грехопадения дьявол пообещал Адаму с Евой: «Вы будете как боги». С того момента мы все живем с внутренней претензией на то, что я должен управлять ситуацией, что ситуация должна складываться по-моему. Тогда, когда она не складывается по-моему,

0: Священное Писание говорит нам достаточно конкретно, что нужно сделать, чтобы этого не было. Ну, во-первых, мы читаем в 4 главе послания к Ефесянам. Сказано о том, что есть неверующие люди, которые живут, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, они дошли до бесчувствия, предались распутству. Дальше сказано, но вы не так, вы познали Христа. Дальше описан процесс, как люди, познавшие Христа, могут бороться с разными грехами, включая раздражение. Этот процесс включает в себе три элемента. Первый – отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть отказаться от конкретной реакции раздражения в конкретной ситуации. Второе – обновиться духом ума вашего. И третье – облечься в нового человека. И вот это второе, которое в центре стоит, очень важно. Это второе связано с тем, что для того, чтобы мы имели прогресс в нашей победе над раздражением, для этого нужно изменять свою точку зрения. То есть, когда мы все больше и больше понимаем Христа и живем Христом, тогда мы понимаем свое место правильно. И это помогает нам избавиться от раздражения. Когда мы познаем Христа или обновляемся духом ума нашего, познавая Христа, с нами происходит следующее, очень интересная вещь. Вы помните об Иисусе Христе в послании к филиппийцам во 2 главе? Сказано о том, что Он смирил Себя, став послушным даже до смерти и смерти креста. А стихом выше написано о том, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть Иисус в действительности был Богом, но унизил Себя на положение раба. Теперь смотри, что происходит с нами. Мы не являемся богами, но поднимаем себя в своем сознании до положения богов. И поэтому, когда вещи происходят не так, как это нам нравится, мы, естественно, раздражаемся. Гнев богов проявляется в данном случае. Ну, если мы посмотрим на Иисуса Христа, если мы посмотрим на соединение нашей души верою со Христом, то вот здесь как раз и ответ. То есть мы перестаем претендовать на свою собственную значимость. Мы смиряем себя, доверяясь Иисусу Христу. Мы смиряем себя, ставя себя в положение полного послушания Богу. И это позволяет нам принять Его волю, принять Его план относительно этой ситуации. И отсюда мы можем прийти к тому, что мы перестанем раздражаться. Продолжая эту мысль в этой же главе, в 4 главе послания к Ефесянам, апостол говорит, 31 стих, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И здесь он говорит о втором аспекте. Когда мы говорим о нашей победе над раздражением, эта победа, она связана еще и с пониманием того, что мы-то сами грешники. И мы сами очень часто ведем себя так, что Богу это не нравится. И поэтому, понимая это, чем больше мы понимаем это, тем больше мы будем иметь способность прощать и не гневаться тогда или даже тогда, когда кто-то в действительности против нас согрешил, кто-то в действительности сделал что-то неверное и что-то плохое. То есть для того, чтобы победить раздражение, есть только один путь. Это путь уподобления Христу. Путь соединения с Ним в Его смирении, в Его послушании. И есть еще один аспект, который я хотел бы отметить. Это практическое доверие себя и своей ситуации Богу. Очень часто, если вы проанализируете ситуации, в которых вы раздражались, скорее всего, ваше раздражение было вызвано страхом, вызвано отчаянием, вызвано тем, что ситуация выходит из-под контроля. У вас потеряны рычаги, как вы можете влиять. И вы в панике начинаете вот просто реагировать, исходя из того, что у вас есть на данный момент. Так вот, для того, чтобы это победить возможно только развитием практического упования на Бога. Он продолжает контролировать ситуацию. Он Бог, который держит все в своей руке. И как бы ни складывались обстоятельства, у него будет правильное решение этой ситуации. И все, что нам нужно в этой ситуации, это доверить свое сердце, доверить ситуацию Богу, для того, чтобы возложил упование на Него, остаться спокойными в каждой конкретной ситуации. Пусть Господь поможет вам в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что

0: Говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
1: Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, Библейский институт, сайт слово.орг, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на Радио Пилигрим.
2: Библейский портал exeget.ru представляет.
3: Книга Деяний, 4 глава. Я читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». А в 3 главе Петр проповедует перед собравшимися после исцеления. Петр и Иоанн шли в храм, исцелили хромого, просившего милостыню, и это стало поводом произнести проповедь об Иисусе. А как среагируют на это официальные представители иудейской религии? Вот они там трудятся, они работают, они читают свои проповеди, совершают свои обряды. А тут приходят какие-то галилейские рыбаки, провинциалы, неучи, и у них отбивают паству и, собственно говоря, занимают их место. Как с этим можно мириться? Кто они такие вообще? Пока Петр и Иоанн говорили к народу, к ним подошли священники, начальник храмовой стражи и саддукеи. Саддукеи — одна из двух основных группировок, там фарисеи и саддукеи. Саддукеи в основном в храме как раз были. Которые были крайне возмущены тем, что они учат народ и проповедуют, что как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут и его последователи. А саддукеи вообще отрицали воскресение из мертвых. Они схватили Петра и Иоанна, и так как уже было поздно, заключили их до утра под стражу. Многие же из слышавших проповедь поверили, число верующих возросло уже примерно до 5000. Там у нас было 3000, теперь уже 5. А этих бросили под замок, даже толком непонятно, в чем они виновны. Вот просто лезут тут всякие, да? На следующий день начальники, старейшины, учители закона собрались вместе в Иерусалиме. Там были первосвященник Анна, Каиафа, Иоанн, Александр и все члены рода первосвященника. Ну, то есть там вот верхушка, они все близкие родственники. Это вот клан, который правит, главные священники. Они поставили арестованных посредине и стали допрашивать их. Какой силой или от чьего имени вы все это делаете? То есть их принцип – где ваши полномочия? Правда это, неправда, это не важно. Вы кто такие? Бумажку покажите. Удостоверение, лицензию, пропуск. А нету, значит, все, молчите. Тогда Петр, исполненный Святым Духом, да, бумажки у него нет, а Святой Дух есть, сказал им: «Начальники народа и старейшины, если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершенное калеке», они же исцелили хромого, да, который милостыню просил, и что это плохо, да, нас за это накажут, «и спрашиваете нас, как он был исцелен, то знаете, вы весь народ Израиля». Это все равно повод для проповеди, да? Вы нас хотите наказать, но я не буду говорить о том, какие мы молодцы, или о том, какие вы гады. Я скажу о том, как это случилось. «То знаете вы и весь народ Израиля, этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых». Вновь и вновь он говорит, он от Бога, вы распяли, он воскресил. Да, вот три элемента проповеди Петра принципиальных, без которых весть об Иисусе теряет смысл и содержание. «Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами строителями, который стал краеугольным». Это, конечно, цитата из Псалма, но понятно, вот строители смотрят на камень, думают, он не пойдет на постройку, но оказалось так, что этот камень самый главный, на нем все держится. «Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакое другое имя под небом, которым надлежало бы нам спастись». Вот сразу такое очень серьезное заявление. Только оно исцеляет, и то, что нищий был хром, а стал здоров, это всего лишь подтверждение того, что мы духовно мертвы, но будем живы. «Всех удивляла смелость Петра и Иоанна, ведь было видно, что они люди не ученые и простые. Они говорят с акцентом галилейским, одеты в какую-то очень простую одежду. Такие гастарбайтеры, да, вот в спецовках ходят там и говорят с акцентом. И спорят с первосвященниками, как они смеют. В них узнавали спутников Иисуса. Видя же рядом с ними исцеленного, присутствующие ничего не могли сказать против». Они-то не могут исцелить хромого, а эти смогли. Нарушение иерархии, но такое, что не поспоришь. «Тогда они приказали им покинуть высший совет и стали совершаться между собой. Что нам делать с этими людьми, — говорили они. Все жители Иерусалима знают, что они совершили великое чудо, и мы не можем это отрицать». То есть мы бы отрицали, но вот слишком уж широко разошлось, да? Их не интересует истина, их интересует пиар, впечатление. Их интересует, как это выглядит. Чтоб слух об этом не распространился еще шире среди народа, давайте пригрозим им, чтобы они никому не говорили об этом имени. То есть самое главное — молчите, не лезьте никуда, пусть все остается как есть. Правда, неправда, болезнь, исцеление, спасение, гибель — это все не важно. Важно сохранять вот нынешнее положение дел, потому что они при нынешнем положении дел у руля, потому что они начальники. И им абсолютно все равно, да, вот только бы это не было поколеблено. Они опять велели ввести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Казалось бы, чего проще — согласиться и свободен, гуляй. Но Петр и Иоанн ответили им: посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь мы не можем молчать о том, что мы видели и слышали. Это не так первосвященникам, элите говорят, да? Мы не будем вам подчиняться не потому, что мы революционеры, не потому, что вы нам не нравитесь, а потому, что Бог от нас другого требует. Члены высшего совета, преградив им еще раз, отпустили их, не найдя возможности их наказать, потому что весь народ славил Бога за то, что произошло. А Верховный совет-то бессилен, Синедрион тот самый, да? У него вроде бы вся полнота власти, но он связан, вот, они так заботятся о своем впечатлении, что они связаны этим впечатлением, которое они производят. Они не могут пойти против своего имиджа справедливых судей, которые на самом деле совершенно несправедливы. Ведь человеку, над которым было совершено это чудо исцеления, было больше 40 лет. Ну, то есть он 40 лет там сидел, то есть вообще даже никто не помнил, как это случилось, и все знали, что он хромой, и все тут, а вдруг он перестал им быть. Когда Петра и Иоанна отпустили, они вернулись к своим, рассказали им обо всем, что им говорили первосвященники и старейшины. А вот, смотрите, в христианской общине никаких барьеров нет. Обо всем можно говорить, почему нет? Когда верующие об этом услышали, то они единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка, Ты создал небо, землю, море и все, что в них. Ты сказал Святым Духом через уста нашего отца и твоего слуги Давида. Зачем рассвирепели язычники и народы замыслили пустое? Восстают земные цари, и правители собрались вместе против Господа и против его помазанника. Ведь действительно объединились в этом городе Ирод и Понтий Пилат, Понтий Пилат римский наместник, Ирод местный правитель из числа, ну, не совсем иудеев, они там идумейского рода, Ироды, это династия целая, но, в общем, все они вместе. Ирод и Понтий Пилат с язычниками и с народами Израиля против твоего святого слуги Иисуса, которого ты помазал, Мессия, да, избранничество, помазание. Они сделали то, что предопределено было твоей силой и волей. И сейчас, Господи, взгляни на их угрозы и дай твоим слугам смело возвещать твое слово. Протяни руку твою, исцеляй больных, совершай знамения и чудеса именем твоего святого слуги Иисуса». И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святым Духом и смело возвещали Слово Божие. То есть они просят ни безопасности, ни силы, ни славы, ни ресурсов каких-то. «Дай твоим слугам смело возвещать твое Слово». То есть просят всего лишь внутренних сил для того, чтобы исполнять свое предназначение. Вот и все. Остальное, так как ты определишь, Господи, так оно было, есть и будет. Удивительная детская какая-то наивность и доверчивость, во многом, конечно, утраченная в более поздней христианской истории. И вновь описывает Лука, уже это было в конце у нас с вами второй главы, да, как они жили между собой. «Все множество уверовавших было едино сердцем и душой. Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но все у них было общее. Апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса, и Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги и клали у ног апостолов. И эти деньги распределялись каждому по потребности. Например, Иосиф, которого апостолы прозвали Варнавой, что значит «сын утешения», ну, это перевод с еврейского, левит с Кипра, владевший участком земли, продал свое поле, принес деньги и положил у ног апостолов. Этот Варнава еще будет потом спутником Павла, он здесь впервые появляется. И смотрите, иногда это называют христианским коммунизмом, но из истории нашей страны становится видно, что коммунизм — это когда у всех все отбирают, а потом между ними распределяют. А здесь ровно наоборот, здесь все приносят. Да, это как-то иначе следует назвать. И вот эта общность имущества — одна из самых удивительных черт, но нельзя сказать, что только у христиан это было. Подобные вещи бывали в разного рода философских, там, религиозных кружках, группах в разные времена, в разных народах. Но важно, что для христиан, собственно, все их сообщество, сейчас 5000 уже, да, по тексту, это одна семья. А в семье не считают деньги. Зубные щетки там только у каждого свои, все остальное, и одежда. Все остальное более-менее общее. Там продукты или дом, в котором люди живут. К сожалению, это недолго держалось. И что интересно, здесь общая картина. Лука любит сначала общую картину, потом исключение. В 5 главе будет исключение совершенно скандальное. Его тоже прочитаем.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Это то, что не купить и не отнять.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: «Почему, Ваше Величество, испытывает это горячее желание?» – спросил ее великий проповедник. На лице королевы изобразилось глубокое переживание, и она ответила: «Потому что я бы хотела повергнуть мою корону к его ногам».
1: Вечные

Псалом 4. Когда я взываю, услышь, Боже правый. Всегда в тесноте Ты давал мне простор. Опять на земле изменяются нравы, и славу мою превращают в позор. Доколе мне быть от людей в поруганье, а им наслаждаться земной суетой? Пусть знают они, что Ты всюду со мной, и каждое слышишь мое воздыханье. Во гневе своем для чего согрешать? Утешился я, размышляя на ложе. Я правду свою принесу Тебе, Боже, как жертву, дающую мне благодать. Кто явит нам благо, сказали они. О Боже небесный, пошли им знаменье, яви же лица своего отражение. Пусть сытыми будут их краткие дни. И радость пришла в мою тихую келью. У них стало много в кувшинах вина, в амбарах больших и муки, и зерна. И сердце мое испытало веселье. Теперь я спокойно ложусь и встаю,

0: встречая зарю.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимании к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследования. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на драккарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе. Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Я думал о сентябрьском вечере в Москве в 1966 году, через 7 лет после моего посещения Кубы. Здесь я мог рассказать 2000

и закрыл глаза. Люди по всему миру просыпаются от смерти в жизнь. Да, в этом цель общества. И я видел это в нашей гостиной в Довне. Что еще было показано в видении? Люди воскресали не только для Бога, но и для других людей. Те, которые были изолированы друг от друга, собирались вместе, находя один другого. Вот это общество. Начиная заседание конференции, мы просили поднятием рук дать знать, сколько епископатов, сколько пресвитериан, сколько баптистов в этом собрании. Самым приятным для меня было то, что не только мы отвечали на вопросы, но что по всему зданию поднимались руки. Католики сидели с методистами, квакеры с адвентистами, и когда Дух Божий сходил на собрание, в 20-м ряду братья обнимали друг друга, те, которые в своих церквях долгие годы не говорили друг с другом. Расы тоже соединяются. Многое изменилось в наше время. В 50-х годах расовая дискриминация была проблемой во многих местах страны. Я припоминаю наши приготовления к мировой конференции в городе Атланта. Мы арендовали громадный зал в центре города и более 1000 комнат на 5 дней и ночей. Заказали время на радио, напечатали регистрационные формы, все необходимое, чтобы собрать эту громадную конференцию. За месяц до конференции отель узнал, что мы ожидаем, как и всегда, прибытия на конференцию нескольких черных коммерсантов. Они обещали нам приготовить другое, так называемое подобное помещение по соседству. Наши собрания могли бы быть на телевизионном соединении в роскошных залах гостиниц. Потребовалось очень много телефонных разговоров, чтобы перенести конференцию в Денвер, Колорадо. И там мы заметили странную вещь. Посещение конференции черными было гораздо большим, чем мы ожидали. Наконец, коммерсант мануфактурного магазина в Атланте пролил свет на ситуацию. Мои друзья уже долгое время спрашивают меня, почему я посещаю молитвенное собрание с завтраками белых людей. Но когда они узнали, что случилось с отелем, мне нужен был автобус, чтобы забрать всех моих друзей, которые хотели быть здесь со мной. Летом 1973 года мы проводили районную конференцию в Атланте «Хаят Хаус», которую посещали 1500 человек каждый вечер, белые и черные вместе. Поколение объединяется. Под руководством Ричарда и его красивой жены Евангелины теперь у нас есть полная программа для молодежи на каждой конференции. Много раз, проходя по коридорам отеля, я наблюдал длинноволосую молодежь и опрятно одетых в костюме людей среднего возраста, проливающих слезы примирения на груди один другого. Люди разного воспитания объединяются вместе. Черные и белые собираются вместе в сотнях наших южноафриканских отделов. Протестанты и католики просят друг у друга прощения, обнимаясь в радости в наших отделах в Белфасте, Ирландии. Все стены, которые разделяли нас с другими людьми, разрушаются. Я припоминаю одну женщину, которая буквально отгородила себя стеной от других людей, чтобы быть довольной. Сара Илайас была музыкантом, которая изучала фортепиано в Джиллиарде, Нью-Йорк, и пела под руководством Леопольда Стаковского. Высокая, влиятельная Сара, казалось, не имела проблем в мире. Когда она заказала одноместную комнату на районной конференции в Индианаполисе, никто не мог даже подумать, какой мучительный страх владел ею всю жизнь под прикрытием этого отказа. Случилось, что все номера в гостинице «Индианаполис» были заняты людьми, приехавшими на уикенд в мае 1972 года. «Сожалею», — сказал регистратор в гостинице, — «мы вынуждены поместить вас в двухместную комнату». Он проверил список. «Другой женщиной в вашей комнате будет сестра Фрэнсис Клэр из школы сестер Нотр-Дейм. Я уверен, что вы будете довольны соседством с нею». Сара Илайас определенно знала, что она не будет довольной. Воспитанная людьми святости в маленьком городке Западной Пенсильвании, она была научена не доверять монашкам. Но ее основной проблемой было ее трагическое детство. С того времени, как ее отец застрелил мать, когда она еще была маленькой девочкой, и через все годы в приюте до дня, когда от нее отказались приемные родители, она знала, что люди ей не доверяют.

Поэтому со своей стороны она не доверяла людям и исключала их из своей жизни. Таким было ее отношение к людям, где бы она ни работала. Между ней и миром была всегда стена. Никто не знал этих подробностей, пока она, придя к своей комнате, думая, что она пустая, обнаружила в ней другую женщину. Сестра Фрэнсис Клэр, очень разумная и нежная женщина и христианка с особым дарованием лечить память, выразила свое желание помолиться о Саре. В результате этой молитвы через несколько часов страх, противление и огорчение сменилось любовью и принятием Бога. Когда я встретился с Сарой в тот вечер, ее лицо было преображенным. Я попросил ее выйти к микрофону и рассказать, что случилось. Позже она играла на фортепиано. Когда она кончила играть, вся конференция поднялась на ноги и аплодировала ей, пока она не начала играть снова. Ей 4 раза подарили овации стоя, и в конце мы все знали, что сам Дух Святой играл нам в тот вечер. Сара Элиас является одной из целой категории людей, которые служат в обществе – коммерческие и профессиональные женщины. Вначале меня тревожили мужчины, которые проводили бесплодную свою жизнь так, что я даже не замечал остальных. В первые годы работы общества из женщин были только жены своих мужей-христиан, которых они старались привести к Господу. Когда общество стало более известным, появилась новая группа женщин. Замужние и незамужние, молодые и пожилые, они были рабочими людьми, которые, подобно мужчинам, чувствовали, что им нечего делать в традиционных церквях. Классы шитья, продажа ношенной одежды, утренние кофе и беседы – все это было неприемлемым для врачей, учителей, конторских рабочих, как это было раньше. Теперь у нас есть женщины-адвокаты, посещающие наши собрания, актрисы, фабричные рабочие, собрание продавщиц, написал я в моих записках, медсестер, корреспонденток. «Демос». Роза толкнула меня, и, подняв глаза, я увидел стюардессу с подносом бутербродов. «Через час мы будем в Гонолулу». «Стюардессы», — добавил я к моим запискам, которые лежали предо мной. Я перечитал написанные от руки страницы. «Достижение людей по всему миру разными способами, всяких людей». Не является ли это образом общества? «Что это было?» – сказала Роза. «Расскажи еще про одну личность и как она изменилась. Верю, все статистики мира не могут передать того чуда, когда дух перерождает жизнь». Но где начать или остановиться, если я начну баснословный рассказ о Джордже Отисе или Валтере Блэке или генерале Ралфе Куинси? У меня не хватит времени, и я должен буду пропустить такие же баснословные рассказы о Джимми Вате, или Отто Кундерте, или Доне Локсе. Общество обладает сейчас миллионом рассказов, и каждый из них чудный, каждый уникальный, каждый присоединен к другому золотой цепью. Каждый присоединен. Почему не рассказать про одно такое звено, одно чередование в бесконечной цепи реакций, которое есть общество коммерсантов полного Евангелия. В пятницу утром в начале 60-х годов мне позвонил молодой человек, который сказал, что мы недавно повстречались на конференции в Оклахоме. «Господин Шекериан», — сказал молодой человек, — «я бы хотел, чтобы вы поговорили с моим дядей. Мне кажется, что он готов принять Господа». «Кто ваш дядя?» «Шеннон Вандруф. Имя мне показалось мало знакомым. Где он живет?» Он дал мне адрес весьма роскошной части Довной. «Чем он занимается?» – спросил я неспокойно. «Он строитель. Слышали ли вы когда-нибудь о Синдерелла Холмс? Это его предприятие». Вначале я подумал, что я никогда не смогу поговорить с ним. Все в нашей части города знали Синдерелла Холмс. Это было большое, очень большое коммерческое предприятие. Все же я обещал позвонить Шеннону Вандруфу. И на следующий день, в субботу, я позвонил. Господин Шеннон Вандруф оказался весьма разговорчивым человеком, с которым было весьма приятно беседовать. Его племянник был прав. Шеннон был готов слушать добрую весть об Иисусе. Он и его жена Ветта пригласили нас с Розой в тот же вечер в свой большой дом недалеко от поля для игры в гольф. Позже они оба поехали с нами в Феникс, Аризона, на конференцию общества,
где оба получили крещение Духом Святым.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: есть!
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, приветствуем вас. Сегодня у нас в студии, как всегда, по четвергам, Олег Дмитриевич Шерван. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: И разговаривать мы будем на тему «Признаки истинного ученичества» на примере апостола Павла. Это книга Деяний, 9 глава. Угу. Что же нам рассказывает эта книга?
3: Интересно, что с начала 8 главы, да, говорится нам о Савле, который стерег одежду Стефана. И автор специально упоминает об этом, чтобы показать, что будет переход к другому действующему лицу. И мы видим, что основным действующим лицом прежних глав был Петр. А сейчас постепенно мы переходим к Савлу. Ну, два диакона, Стефан и Филипп, а потом уже будет Савл. Ну, конечно, Петр никуда не денется, он еще будет у нас впереди. Вот. Но, тем не менее, повествование идет о Савле. И не случайно, потому что церковь развивалась в Иерусалиме, Иудеи. Но сейчас мы видим, что выходит за пределы Иудеи, Самария, а теперь уже и Дамаск. Да, Дамаск — это Сирия. Вот. Так что слова, которые сказал Иисус Христос, «Вы будете мне свидетелем в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли», начинает сбываться, вот в частности, они уже за пределами Израиля, они уже в Дамаске, и даже за пределами Самарии. Вот, поэтому нам очень интересна личность Савла, потому что личность Савла будет фигурировать уже вплоть до конца всего послания. Он будет ключевой фигурой и будет свидетельствовать язычникам. И мы увидим, как развивается церковь не только в Иерусалиме и в языческих странах, и как взаимодействует церковь языческая и церковь иерусалимская.
2: Вы сказали, что нам интересна личность Савла. А нам известно, кем он был, какое у него было образование, что-нибудь о его прошлом?
3: Ну, конечно, в своих посланиях, особенно в послании к филиппийцам, апостол Павел рассказывает, кто он, и говорит о преимуществах, которые он имел, но которыми он, в принципе, считает их незначительными, потому что всю свою значимость настоящую он обретает уже во взаимоотношениях со Христом. Это третья глава послания к филиппийцам, знаменитые слова. «И все, что для меня было преимуществом, я почитаю за сор». «Да и все, почитаю за сор ради превосходства познания Иисуса Христа». Вот что для него является ценностью, вот что для него является главным. Тем не менее, в послании к римлянам и в послании к коринфянам он не раз упоминает, что быть иудеем — это преимущество, безусловно, потому что от иудеев отцы, имеется в виду пророки, вот, основатели иудейского государства, нации иудейской и основатели иудаизма, если хотите, люди, с которыми начинал общаться Бог, это Авраам, Исаак, Иаков, патриархи и так далее. Вот кого он имеет в виду в 9 главе послания к римлянам. Вот. И каждый иудей наставлен в истине, по идее, он должен принять весть о Иисусе Христе, разглядеть в его личности Мессию. Чем, в принципе, и будет заниматься апостол Павел, и точнее еще Савл в 9 главе. Он будет везде повсеместно указывать и объяснять, что согласно Ветхому Завету Иисус и есть этот Мессия. И мы увидим это вот именно в 9 главе, как он это делает. Но нам интересна, конечно же, его личность. И интересно на его примере, каким должен быть настоящий, посвященный ученик Иисуса Христа.
2: А как вы считаете, до вот этой ситуации, когда Господь ему прямо проговорил, он ведь тоже был довольно-таки посвящен своему делу? Ну, он, конечно, поступал неправильно, но он-то считал, что он все делает, ну, как заповедано, вот все по законам. Он тоже, получается, посвящение определенное имел в этом плане?
3: Безусловно. Павел был серьезно посвящен Богу. Он считал, что он себя посвятил Богу. Вот. Но он никак не мог принять Иисуса Христа. Он не мог в нем увидеть Господа и Спасителя. Почему? Потому что часто наши религиозные очки, они мешают увидеть истину, как бы это странно ни звучало. Вот. Но тем не менее апостол Павел считал, что это преимущество знать Ветхий Завет, знать Библию того времени, потому что Нового Завета как такового не существовало. Вот. Знать Библию — это большое преимущество. Поэтому стратегия апостола Павла в достижении язычников лежала через синагоги. То есть он заходил в синагоги, проповедовал там, и иудеи, и еллины, то есть греки, прозелиты, которые, может быть, уверовали, либо хотели приблизиться к Богу, они получали возможность слышать весть о Христе. И мы видим, что это срабатывало во всех городах, куда бы он ни заходил. Даже на Кипре, вот, где он оставил впоследствии Тита, в Коринфе, Тимофей и так далее. Вот в разных греческих городах были синагоги, и там он обращался к иудеям, и там уверовали, верили иудеи и еллины, и там образовывалась церковь смешанная. Это не была чисто греческая церковь, это была церковь из еллинов и иудеев. Вот. И поэтому апостол Павел стал таким апостолом язычников, но он считал, что преимущество, конечно же, знать Библию, вот, и он пользовался этим преимуществом, проповедуя среди людей, знающих Библию.
2: Ну, я 100% уверена, что вы с ним согласны.
3: Да, это его стратегия. Ну, мы знаем его. Стратегия заключалась не только в том, что он проповедовал еллинам. Он начинал с больших городов. Павел никогда не заходил прежде в маленькие селения. Он сразу шел в центры различные. И там, где было скопление людей, там, где были синагоги, он и от центра развивал миссию в маленькие города. Поэтому он сначала... И целью его, конечно же, был Рим. И мы предполагаем, вот, что послание филиппийцам было написано из Рима, потому что там дом Кесаря находился. Вот. Некоторые говорят, что это Кесария Филиппова. Вот. Кто-то утверждает, что это был Рим, дом Кесаря, и из дома Кесаря, то есть прислуга его, может быть, чиновники какие-то, они уверовали. Вот. И цель его была донести Евангелие до высших чинов власти. Вот. Он не хотел, чтобы Евангелие слышали только простые люди, но и власть имеющие. Поэтому целью его было донести. И вот здесь как раз-то сбывается пророчество, которое Иисус Христос говорит во втором абзаце, даже в третьем абзаце, вот с 10 по 16 стих, Деяния апостолов, 9 глава, когда он говорит Анании: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми». Обрати внимание, как широк спектр людей, которым он будет проповедовать. Образование, интеллект, знания позволяли ему разговаривать на понятном языке просто с разными народами. Павел говорит: «Я больше вас говорю языками», помнишь? То есть предполагается, что он обладал разными иностранными языками. Вот. Он мог говорить с царями на доступном языке, он был достаточно образован, и сынами Израилевыми. Мы знаем, что даже в Деяниях апостолов, когда его схватят во время жертвоприношения в Иерусалиме, он начнет говорить на иудейском языке, по-еврейски, а может быть, по-арамейски. Ну, скорее всего, это был арамейский язык. И они успокоились и слушали его внимательно. Он мог разговаривать с разными людьми на их языке. Вот, например, с критянами он говорил, используя поэтов Крита. Он цитировал: «Критяне ленивые утробы» и так далее. Вот. Цитировал их поэтов. В Афинах он с афинянами, с греками говорил, цитируя их поэтов. Некоторые ваши стихотворцы и поэты, он говорит, что сами сказали: «Мы его род, да, Бог, мы
2: а
3: род».
2: А с философами Бог. Он общался?
3: Конечно, он был научен всей философии, мудрости. Вот. И он говорит... В послании к Коринфянам он говорит, что иудеи ищут знамения чудес, а еллины ищут мудрости. да, вот они любили проводить время в философии, и поэтому в Афинах они говорят, что ты это такое неудобовразумительное влагаешь в уши наши, мы тебя потом послушаем еще. Вот они очень любили проводить время, слушая какое-то новое учение, размышляя о чем-то. Но для них это было ничем иным, как упражнением для мозга, понимаешь, не для сердца. А Евангелие, мы знаем, это Слово Божие и для сердца, и для разума, для спасения человека. Поэтому в послании к Коринфянам он скажет, что иудеи ищут мудрости, еллины ищут чудес. Иудеи ищут чудес, еллины ищут мудрости, а я почел знать Христа, ничего не знать, кроме Христа и притом распятого. Он понял, что как бы ты ни старался, на каком бы ты языке с ними ни говорил, вот, если ты будешь с этой стороны подходить, то это ни к чему хорошему не приводит, только к прению. Вот, и поэтому, например, в послании к филиппийцам он говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, это вторая глава. Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Поэтому, когда, например, человек, который обладает всеми философскими приемами, может размышлять на высокие темы и сталкивается с людьми простыми, которые говорят простым языком, но говорят искренне от сердца, это больше касается, чем разные философские измышления, причинно-следственные связи и так далее. Поэтому все-таки человек, который хочет истину познать, если он слышит из уст другого человека именно истину и не видит, что другой человек не старается вести с ним диалог на уровне философа какого-то, не выдает себя за какого-то великого, а просто, как Христос сказал, будьте мне свидетелями, является свидетелем того, что Бог произвел в его жизни. Это цепляет, это касается. Я был на одной из конференций в отчим доме, и там сестричка говорила, я, говорит, владею свободно английским языком, китайским языком, но мне проповедовали люди совершенно простые, не обладающие высшим образованием и так далее. И они говорили о Христе искренно и говорили истину. И меня коснулось именно это. Потому что там звучал вопрос на этой встрече, вот, а можем ли мы нести Евангелие интеллигентным людям, образованным, там, с высшим образованием, занимающим высокие должности? Мы не можем с ними говорить на одном языке. Нет, мы можем с ними говорить на языке веры. И поэтому, если человек слышит истину, то в его сердце появляется вера. Помнишь, Павел однажды скажет, что познаете, нет, сказал, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Когда человек слышит истинное Слово Божье, каким бы он образованием не обладал или никаким не обладал, истина касается сердца человека. Так сердце человека устроено, его разум, его сердце, вот, что оно касается, и человек обращается. Поэтому нам не нужно стремиться изо всех сил быть на уровне этих людей. Нам нужно стремиться изо всех сил передать истину, как это делал апостол Павел.
2: Ну хорошо, до того, как он стал Павлом, его еще называли Савлом, здесь вот как раз начало 9 главы написано, что Савл же дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику, ну и там и так далее. Мне вот всегда было интересно, почему мы уже сказали, что он был определенным образом посвящен, ну, своеобразно, Богу, потому что он старался яро выполнять закон. Я никогда не понимала, этот закон был создан для того, чтобы сделать людей лучше, чтобы сделать народ лучше. Почему точно неукоснительное следование закону в итоге привело Савла к тому, что он дышал угрозами и убийством? То есть он буквально жил этим. Это насколько нужно было пропитаться этой ненавистью?
3: Понимаешь, в чем дело? Мы много раз касались на эфире, и сегодня такие люди есть даже среди христиан. Не все понимают, что такое, не понимают слово «закон». Вот. И когда мы проповедуем или читаем в церкви тексты из Ветхого Завета, некоторые люди говорят, ну это же закон, Это нас не касается. Нам нужен только Новый Завет. Люди не понимают, что такое закон. Под словом «закон» многие понимают разные вещи. Кто-то понимает под словом «закон» 10 заповедей. Кто-то понимает под законом 613 заповедей, да, иудаизма. Кто-то понимает под законом просто Ветхий Завет и так далее. Но под словом «закон» нужно понимать и, например, нравственный закон, который выражен в 10 заповедях, и даже кратко он выражен: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всем разумением, всеми силами, крепостью, всей душою, и люби ближнего своего, как самого себя». Это нравственный закон. Но есть еще церемониальный закон, посредством которого люди думают приближаться к Богу. Вот, поэтому, когда говорится, что Христос — конец закона, это конец не нравственного закона, а конец церемониального закона, к которым человек пытается приблизиться. А что такое церемониальный закон? Это омовение, это жертвоприношения разные и так далее. Христос принес однажды себя уже как совершенную жертву Богу, и Бог говорит: мне больше жертвы никакие не нужны, они меня не удовлетворяют, меня интересует только жертва Иисуса Христа. И тебе необходимо поверить в жертву Иисуса Христа, и этого достаточно для того, чтобы выполнить вот этот церемониальный закон, если хочешь. И он говорит: если ты веришь в Иисуса Христа, этого достаточно для того, чтобы получить Духа Святого и исполнять нравственный закон. Ведь многие люди говорят: я не могу

0: исполнить. Я нахожу, что в членах моих действует другой закон. Закон греха и смерти. То есть человеческая природа все равно хочет грешить, хочет нарушать закон, хочет жить по-своему. Вот наш внутренний человек хочет жить по своей воле и не может исполнить закон. Поэтому Писание говорит, что исполнение закона по плоти в данном случае невозможно его исполнить, потому что ты исполняешь, вот ты как будто, знаешь, вот каждый Новый год или день рождения, все, бросаю курить, например, или бросаю есть, становлюсь, иду в спортзал, принимаю решение. Где-то что-то может получиться, но по-настоящему природу духовную свою человек изменить не может. Поэтому Писание говорит, что необходимо рождение свыше. И даже Ветхий Завет говорит о рождении свыше. Поэтому, когда Христос разговаривает с Никодимом, Иоанна 3 глава, Он говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь, что нужно родиться свыше? Вот. Поэтому Савл здесь еще прет по плоти, можно так сказать. Да, он людей гонит, верующих и так далее. И таким людям обычно, подкованным богословски, которых переубедить невозможно. Павел, с Павлом кто бы ни спорил, это невозможно. Он слышал же речь Стефана, и это его не убедило. Вот. Что нужно было? Ему нужна была личная встреча со Христом. Поэтому есть такая категория людей, очень образованных, очень подкованных, за которых нужно молиться, чтобы Господь встретился с ними лично, потому что сами они, ну, переубедить их никто не может. Вот, если бы даже он встретился с Петром, его бы сложно было бы, Петру бы сложно было его убедить. Хотя Петр так искренне проповедовал, что даже священники, многие из священников уверовали. А это на самом деле очень непросто, потому что священники, ну вот представь себе, вот, чтобы изменить мне мои убеждения, мне нужны очень серьезные аргументы, потому что я закончил, например, там, библейскую школу сначала, потом библейский университет, потом магистерскую программу. Я достаточно прочитал много литературы, много раз Библию прочитал, изучил многие тексты. И для того, чтобы меня в чем-то переубедить, мне нужны очень серьезные, веские аргументы. Петр — человек не книжный, он не читал так много, и тогда и книг не было так много. Он многого не знал, но то, что он знал, и то, как его вел Дух Святой, этого было достаточно, чтобы убедить священников, профессиональных служителей, чтобы они уверовали. Представляешь себе?
1: А вот здесь написано, что он выпросил у первосвященника письма к синагогам в Дамаск, чтобы, ну, короче, кого найдет, последующих всем учениям мужчин и женщин связав, приводить в Иерусалим. А вы до этого сказали, что когда он сам проповедовать стал Христа, он использовал синагоги как площадку, чтобы проповедовать он, ну, иностранцам. Он поэтому именно к синагогам обращался, потому что там были люди, которым проповедовали вот эти последователи Иисуса Христа, и он хотел...
0: Конечно. Мы знаем, что ученики, когда рассеялись, они никому не проповедовали, кроме иудеев. Это потом они уже начали проповедовать и язычникам. Но, как мы говорили, что синагоги за пределами и иудеи, они были смешанными, там были и еллины. То есть, ну, это были прозелиты, практически уверовавшие в иудаизм. Вот. Поэтому они были более открыты к тому, к изменениям. Вот, не, менее, более открыты, чем ортодоксальные иудеи. Вот, почему, в принципе, Павел пишет послание к евреям? Это же послание практически к ортодоксальным иудеям. Там очень много ссылок на Ветхий Завет. Вот, и там, ну, если хочешь, более александрийский взгляд на иудаизм. Там даже не употребляется слово «храм». Если внимательно читать послание к евреям, то есть такая особенность. Поэтому многие считают, что автором этого послания или писцом, который писал со слов Павла и завуалировал так это послание, чтобы не было понятно, что это писал Павел, был Аполлос. Потому что там много таких моментов, которые связывают нас с Александрией. Ну, например, «некто негде сказал» — это излюбленная фраза Филона Александрийского. Вот. Или упоминание Скинии вместо храма — это тоже Александрийская позиция, потому что иудеи Иерусалима и вообще евреи, жившие

0: ортодоксальные евреи, жившие в Иудее, они, конечно же, гордились тем, что храм находится у них, как символ присутствия Божьего, и они считали себя, конечно, ближе к Богу, чем другие. Был такой снобизм определенный, понимаешь? Ну вот, чувство превосходства над другими иудеями. А в Александрии жила огромная диаспора, и уже многие годы. Именно в Александрии у нас появляется Септуагинта, перевод греческого текста, греческого Ветхого Завета, то есть перевод на греческий язык Ветхого Завета. Вот, поэтому это были две конкурирующие касты иудеев, Иерусалимская и Александрийская.
1: Давайте сделаем паузу на новости.
0: Да.
1: Вот, и продолжим.
0: Хорошо.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии сегодня Олег Дмитриевич Шербан, Алия Ануфриева. И рассуждаем мы на тему «Признаки истинного ученичества» на примере апостола Павла. И вот мы приближаемся к самой интересной части истории, когда Господь посещает Савла голосом с неба на пути в Дамаск.
0: Да, я хотел бы, вот, чтобы мы по ходу текста, исследования текста, могли бы сразу отметить, какими словами здесь отмечены настоящие ученики Иисуса Христа. Поэтому Павел у нас будет как пример настоящего ученика, но ученики уже были, которых он гнал. Поэтому в 9 главе с 1 по 2 стих, в первом абзаце, преамбуле, которая говорит о Павле и его деяниях, уже упоминаются ученики. Ученики — это те люди, которые последуют учению Иисуса Христа. И это первая характеристика, первое качество, которыми объясняются эти ученики, последующие учению. То есть это люди, которые стремятся жить согласно тому учению, которым они наставлены. Теперь мы переходим ко второму абзацу. Второй абзац 3 по 9 стих. Здесь у нас следующие слова. «Когда же он шел, приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна или рожна“. Он в трепете или ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». Так вот он оказался в посте. Да? И что здесь хочется сказать вот во втором абзаце? Основные вопросы ученичества. Мне кажется, что каждый ученик Иисуса Христа должен ответить на 3 вопроса. Хотя здесь кажется, что 2 основных вопроса. Кто ты и что повелишь мне делать? Но есть еще 3-й вопрос, который здесь не задается, но он должен обязательно здесь быть. Кто ты, Господи? С этого начинается, в принципе, наше ученичество. До тех пор, пока я не понимаю, кем является Бог, кто Он такой, я не могу по-настоящему ответить на вопрос, кто я. Если я не понимаю, кто я тогда никогда не пойму, что мне нужно делать. Мы знаем, что есть еще один текст, в котором Бог призывает человека на служение. Этот текст, 3 глава, книга «Исход», в которой Господь призывает Моисея на служение. Помнишь? Вот, когда Моисей видит куст, который горит и не сгорает, вот, Господь говорит: «Сними обувь, ибо место это свято». Вот, и Господь говорит ему: «Я услышал стенание народа моего, вот я тебе пошлю там, чтобы ты вывел народ из рабства». И он там задает вопрос: кто я такой, чтобы мне идти? Я человек косноязычный. Помнишь, там такие слова произносят?
1: Да, вот. Но я думала, что это было проявлением его страха.
0: Не только страха. Ты представляешь себе, на самом-то деле, вот уже другой текст говорит, что когда Моисей убил стражника, угнетавшего еврея, вот, на следующий день он вышел и увидел 2 еврея ссориться между собой. Он говорит: «Что же вы ссоритесь? Вы же братья». Вот, они говорят: «А не хочешь ли ты и нас теперь убить, как убил стражника?» И вот, и уже в Новый Завет говорит, что Моисей думал, может быть, поймут братья, что его рукой, что через него Бог хочет вывести из рабства. То есть уже тогда, когда ему было 40 лет, он знал, что он призван к какому-то великому служению. Он уже тогда знал, что он должен что-то сделать для своего народа.
1: Его ревность о своих братьях-иудеях, она была следствием вот этого понимания?
0: Конечно же. Ну, как говорит Новый Завет, да, может быть, поймут братья, да, вот. И когда он уходит и 40 лет живет в пустыне, представляешь себе, ты 40 лет воспитывался в царском доме, знал, что ты еврей, потому что мама была твоей кормилицей, дочери фараона. Ну, то есть тебе сказали, кто ты? Ты приемный сын, ты из еврейского народа. И ему объяснили, что это значит и так далее. И он понял, что он здесь не случайно воспитывается, научен всей премудрости, помнишь, египетской. Вот. Но он до конца не понимал, как это призвание должно реализоваться.
1: Но оно накипало же в нем какое-то. Он же не просто, когда я в детстве читала этот отрывок, мне казалось, что он просто шел, увидел несправедливость, бах, прихлопнул египтянина, египтянин Нет. помер, он такой, о мой бог, что я натворил, и убежал, чтобы
0: его не убили. Если бы не было у нас в Новом Завете объяснения, может быть, поймут братья, что его рукой, что...
1: Бог... Так оно долго в нем росло, то есть он не просто
0: Да, так
1: внезапно.
0: Он уже был готов к этому, но он не видел, что Бог этому содействует. Некоторые комментаторы говорят, что он чуть-чуть раньше начал, чем должно было пройти 40 лет, а он еще не было 40 лет.
1: Ему. А это они берут из-за того, что он потом пас овец 40 лет?
0: И вот он потом уходит в пустыню на 40 лет, и 40 лет пасет овец. Представь себе, 40 лет ты думаешь, как так произошло? Меня же Бог призвал к тому, чтобы я что-то сделал великое для своего народа.
1: А вы согласны с комментаторами, что он раньше начал? Или все-таки эти 40 лет в пустыне были необходимы для его пути?
0: Ты знаешь, история не знает сослагательных наклонений. Поэтому сложно говорить. Мы знаем только то, что есть. 40 лет в Египте и 40 лет в пустыне, они в любом случае не прошли даром. Ну, даже среди иудеев есть такая поговорка, что когда человек обращается к Богу, весь его опыт, даже который был греховным, неправильным, или его жизнь, Бог извлекает из этого ничтожного что-то полезное, что он может потом использовать для славы Божьей. Моисей извлекает из своего опыта жизни в пустыне очень много полезного, когда он ведет народ по пустыне. Обрати внимание, 40 лет в Египте, в доме фараона, научен мудрости египетской, умеет управлять государством, народом. Понимаешь? Раз. 40 лет в пустыне, научен жизни в пустыне. И тут сходится все, да, звезды сходятся. Управлять людьми в пустыне. Представляешь себе? И то он там стенал уже, помнишь? Он говорит, Господи, я не могу этот народ выносить. Я уже все. Но у него достаточно мудрости. На самом деле он был лучше любого другого правителя, который проводит 40 лет народ через жизнь в кризисных условиях. Ну вот попробуй найди в пустыне воду для полуторамиллионного народа. Попробуй найти пищу для полуторамиллионного народа. А мануфактура, во что одеваться, да? Поэтому Писание говорит, что у них обувь не изнашивалась, одежда не ветшала. Господь заботился об этом.
1: Ну и о питье, пропитании тоже.
0: И о питье, и пропитании, да. Хотя, может быть, оно было пропитание не такое разнообразное, как они хотели бы. Они почему и возмущались? В Египте был и лучок, и чесночок, и третье, десятое.
1: А также плетки и побои.
0: Да, вот. Ну, не все с таким твердым характером, понимаешь?
1: А почему тогда у него возникает вот этот вопрос, а кто я, Господи?
0: Я думаю, что здесь звучит нотка обиды на Бога. Что же ты, Господи, вспомнил обо мне только через 40 лет? Мне уже 80. Понимаешь? Ему 80 лет, когда Бог призывает его вывести народ из Египта. Представь себе, а потом 120, и он 120 умирает. То есть его жизнь делится на 3 периода по 40. Ну, ладно, это все детали. Вот. Но интересно, что он говорит, я человек косноязычный, и Бог гневается, проявляет гнев. Но на самом деле мы понимаем, что Бог проявляет эмоции для того, чтобы показать человеку на эмоциональном уровне, что он что-то делает неправильно. по сути, Бог может и не гневаться, в принципе, но как человек, по-человечески, он как будто бы по-человечески. Ну, здесь некоторые говорят, что он проявляет антропоморфизм. Вот такой вот, как, когда Бога наделяют человеческими качествами. Бог гневается, Бог простирает руку, чтобы спасти. Хотя мы знаем, что у Бога нет ни рук, ни ног, да. Рукою сильную, мышцею простертую я вывел тебя из Египта. Это антропоморфизм. Или зооморфизм, когда как птица собирает птенцов своих под крылья свои. Это зооморфизм. Ну, ладно, возвращаемся обратно. Вот кто я, чтобы мне идти? На самом деле, здесь этот вопрос звучит как упрек или обида. Почему же ты вспомнила, Господи, обо мне только через 40 лет? А с другой стороны, я не могу понять своего призвания до конца. И Господь говорит, слушай, ты успокойся, и ты поймешь, что нужно будет делать. Иди, ты, главное, делай шаги вперед и делай. Вот. И здесь тоже звучит вопрос, а кто ты? Что мне сказать сынам Израилю, кто послал меня? То есть вот в третьей главе Исхода Моисей задает этот вопрос. Тоже похожий вопрос задает Савл. Поэтому для ученичества очень важно знать ответы на три вопроса. Кто ты, Господи? Понимать, кто тебя призывает. Второй. Кто я? Вот. И на самом деле в следующем абзаце мы увидим ответы на этот вопрос, потому что когда Христос будет разговаривать с Ананией, он скажет, кто такой Павел? Это человек, которого призвал я. Помнишь?
1: Угу.
0: Вот здесь
1: чтобы
0: написано.
1: Он был.
0: Да.
1: И он избранный сосуд.
0: Да. Он избранный сосуд, чтобы возвещать, чтобы страдать. Да? Вот. Поэтому мы увидим, что Христос избирает Савла. И мы немножко касаемся первой главы Деяний апостолов, где Петр избирает 12-го апостола. Помнишь? Мы как-то этого касались, и мы задавались вопросом, а было ли повеление Христа, чтобы Петр еще одного апостола избрал? И на самом деле мы видим, что это инициатива Петра. Тогда не было еще Духа Святого. Он не сходил, нельзя сказать, что это было водительство Духа Святого. Хотя Петр ссылается на Духа Святого в этой главе. Вот. Но тем не менее, они бросают жребий по образу Ветхого Завета. И Лука как бы дает нам понять, вообще он интеллигентный человек, он не оскорбляет, не обижает Петра. Он просто констатирует факт. Посмотрите, он поступает по Ветхозаветнему. Вот. В Новом Завете, когда будет избрание, избрание происходит путем водительства Духа Святого, когда избирают Савла и Варнаву на служение, или даже диаконов избирают, они избирают по определенным критериям. А когда избирают именно Савла и Варнаву, тогда прямое водительство Духа Святого. Дух Святой говорит, отделите мне Савла и Варнава на служение, которым я приготовил их. Вот. Вот. То есть мы видим, что Петр как будто бы проявляет инициативу, и мы знаем почему. Вопрос, который ставится в первой главе, не всее ли время, Господи, ты восставляешь царство Израилю? И он говорит, не ваше дело знать, но вы примете силу и будете мне свидетелями. То есть Петр ориентировался на восстановление израильского государства и на пророческие слова, которые сказал Христос, вы сядете на 12 престолов судить 12 колен Израилевых. Ну, подождите, нас же 11 нужен.
1: Сейчас исправим. Господи, эта проблема возникла.
0: Нужен 12.
1: Мы сейчас найдем тебе 12-го.
0: Петр не понял тогда слова Христа, которые ему объяснял. Подожди.
1: Интересно,
0: да не на этом зацикливайся.
1: А когда когда воссели, там кого выкинули?
0: Да они не воссели еще.
1: Кого из этого очереди? Еще 13 получается.
0: Я же говорю, я думаю, Матфея, которого избрали, еще одного Матфея, я думаю, что на самом деле, в самом начале Бог, Лука нам маленько намекает, что он собрал всех учеников своих, которых сам избрал. Понимаешь, он намекает нам еще в первой главе Деяния апостолов, сам избрал. Поэтому в 9 главе происходит опять избрание Савла. Бог избирает сам. Христос написано, что это мой избранный сосуд. Обрати внимание, он делает на этом акцент. Это мой избранный сосуд. Вот. И Павел никогда не будет сомневаться. Вот особенно в послании Галатам он говорит: «Я избран не человеками и не через человеков. Я избран самим Христом. Бог меня призвал. Я Евангелие получал не от людей, а непосредственно от самого Христа».
1: Здесь прослеживается его характер, который он демонстрировал еще, когда не уверовал во Христа. Вот этот его напор, вот эта его стойкость в своих убеждениях.
0: Вот. Я хотел бы, чтобы ты обратила внимание, что вот ответы на вопросы «Кто ты? Кто я? И что повелишь мне делать?» Они потом, эти вопросы, мы находим ответы на эти вопросы во всем тексте. Но вот «Кто я?» первый ответ мы уже находим даже в первых двух стихах. «Последующие сему учению». Павел становится последователем учения Иисуса Христа. Это первая характеристика «Кто я?». Вот. Следующая характеристика «Кто он?». Святые. Вот. Анания говорит: «Я слышал от многих, сколько сделал он святым твоим». Вот. Вот здесь вот 13 стих. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя твое». Это тоже характеристика. Святые принадлежат Христу, и Павел становится тем, кто принадлежит Христу. Видишь, он становится подвластным или является, я даже не знаю, правильно ли так сказать, собственностью Господа. Господь говорит: «Он мне принадлежит теперь». Понимаешь? Вот святой Павел принадлежит Христу. И это люди, которые призывают, молятся Иисусу Христу. Вот мы знаем, да, сегодня есть такая запрещенная в России организация «Свидетели Иеговы». И они всегда говорили, что первая церковь призывала имя Иеговы. Но здесь, на основании Деяний апостолов, мы видим, что первая церковь призывала имя Иисуса Христа. Они молились Иисусу Христу. И это еще раз косвенное подтверждение божественности Иисуса Христа. Потому что в Библии есть запрет на поклонение и молитву кому-либо, кроме Бога. И здесь вот конкретно они молились Иисусу Христу. Вот. И мы, это все ответы на вопросы, кто он. Он святой теперь. Он тот, кто теперь будет молиться и призывать имя Иисуса Христа. Он есть избранный сосуд. Видишь, человеку необходима идентификация. Ему нужно понять, кто я. Я избранный сосуд, я святой. Скажи, пожалуйста, тебя повышает уровень твоей мотивации в служении Господу, когда ты слышишь слова: «Ты святой человек, отделенный для Бога».
1: Ну да, это сразу делает смысл всему, что ты делаешь.
0: Конечно. Это, во-первых, поднимает значимость твою и смысл жизни дает, и говорит о твоем предназначении. Ты принадлежишь Христу, ты святой. Ты молишься Иисусу Христу, ты избранный сосуд. Когда ты слышишь слово «я избранный сосуд», я начинаю задаваться вопросом: подожди, Господи, а к чему я избран? То есть ответ уже на вопрос: что повелишь мне делать? И мы находим ответ здесь. Он будет свидетельствовать перед иудеями, народами, царями. Иудеи, народы, цари. Вообще, как будто каждая категория совершенно разная. Иудеи и народы. Ну, слово «народы» вообще в Ветхом Завете — это слово «гои». Они не заморачивались, они называли каждый народ своим именем. Они вообще говорили: просто какие-то народы, язычники. Есть две категории. Вот послание Ефесянам во второй главе написано, что он примирил во Христе Бог и иудеев, и язычников. Как бы вот иудеи и язычники, две категории. Для Бога не существует молдаван, русских, украинцев там и так далее. Для Бога существуют евреи и язычники. И он говорит: я из евреев и язычников создаю церковь. Из двух этих разных категорий народов. Поэтому посмотри, мы здесь сразу находим ответы. И кто Господь, и кто я, и что повелишь мне делать? То есть он сразу отвечает на вопрос, что он должен быть свидетелем. И последнее, что там говорится, он, покажи ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Он должен возвещать народам и страдать.
1: Вот это в конце, вот это окончание, оно почему-то всегда как будто бы идет вслед за избранием. Mm-hmm. Ты избранный сосуд, это вдохновляет, но ты знаешь, что там в конце будет, сколько он должен пострадать за меня.
0: Ты знаешь, это отрезвляет. А тебе не кажется, Аля, странно, что мы с тобой сейчас не страдаем?
1: Я об этом... У меня была психологическая травма в детстве, когда мне сказали, что все христиане должны страдать. И мне казалось, что я неправильная христианка, если я не страдаю. Я думала, значит, я буду страдать еще больше в будущем. Там, я не знаю, на меня нападут, меня увезут в рабство. Потому что это еще должно ужасное произойти, чтобы оправдать вот эти все годы
0: страданий. Вряд ли, что уведут в рабство.
1: Я знаю, что вряд ли, но вот это вот, что христиане должны всегда страдать, оно как будто на подкорке сидит. И вот вопрос, да, почему мы не страдаем?
0: Ну, я так думаю, на самом деле, что мы не с таким дерзновением проповедуем Христа.
1: А если бы с дерзновением, то мы бы страдали?
0: Посмотри, что дальше происходит по тексту. Вот. Вот обрати внимание. Ну, три категории. Вот в третьем абзаце, с 10 по 16 стих. Но Господь сказал, иди. Вот слово иди вообще, вот оно у нас встречается в пятом стихе, да, в пятом стихе, трудно тебе идти против рожна, да? Mm-hmm. Господь сказал ему, встань и иди в город. Ну, повели его, привели в Дамаск тоже, как бы, и, иди, да, синонимы слова. Вот. И вот здесь слово «иди» показывает нам на то, что человек должен занять активную позицию. Но Павлу этому было не занимать, да? Он всегда занимал активную позицию. Это не тот человек, который сидит и ждет, когда же ему что-то нужно будет сделать. Он всегда проявлял инициативу. Кстати, как и Петр. Петр тоже был очень инициативным. Поэтому три ключевых идеи, которые мы можем вынести отсюда, они тоже характеризуют ученика Иисуса Христа. И они звучат как повеление. Иди, возвещай и страдай. И посмотри, что дальше происходит, да? Это четвертый абзац. Анания пошел и вошел в дом, возложил на него руки и сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Во-первых, он называет уже его братом. Там он говорит, я слышал о сём человеке в третьем лице. То есть он какой-то далекий для меня. А тут, после слов Иисуса Христа, он уже называет его братом. Да? Это мой избранный сосуд. А, тогда это мой брат. Это раз. Второе. Он прозрел и исполнился Святого Духа. Вот очень важные характеристики ученика Иисуса Христа. Прозрел, и это однокоренное слово со словом «мировоззрение». Его мировоззрение поменялось. Он прозрел и начал видеть жизнь другими глазами. По-другому. То же самое происходит, когда человек принимает Иисуса Христа и рождается свыше. Он прозревает, у него меняется взгляд на жизнь. И он исполняется Святым Духом. Это происходит одновременно. При исполнении Духом Святым человек рождается свыше, и он получает новый взгляд на жизнь. И вот он прозревает и крестится, в конце концов. Ну и, конечно же, меня удивляют люди, которые вроде бы прозрели, вроде бы получили Духа Святого, а креститься они не торопятся. И у меня вопрос, а действительно ли это люди возрожденные? Потому что естественным желанием возрожденного человека выразить свою веру в водном крещении, когда они крестятся в воде и свидетельствуют всему миру о том, что они уже принадлежат Богу. Поэтому прозрел, исполнился Духа Святого и крестился.
1: Мне еще всегда поражала его реакция, когда с ним Господь заговорил. Он сначала вот первый вопрос, кто-то Господи спросил. Потом, когда он понял, кто перед ним, он сразу же спросил у него, Господи, что повелишь мне делать? Никаких лишних вопросов, никаких рассуждений, никаких там бесед. Сразу, Господи, что мне делать? Кто ты и что мне делать?
0: Ну, он очень делательный человек, и он понимал, что если верить, то жить по вере. То есть для него не было, вера не была какой-то абстрактной идеей. Для него, для любого еврея, вера — это практические дела. Вера всегда выражается в практических делах. Вот, поэтому вера в Бога всегда связана с практикой. Вот. И помнишь послание к евреям в 11 главе, и глава, наверное, самая главная о вере, вот, как раз-то говорит о том, что вера проявляется в делах. Мы сначала верим, а потом мы, как следствие нашей веры, мы эту веру практикуем.
1: Вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда вот конкретно требовалось проявление веры очень четкое?
0: Конечно же, по-разному. Я тебе говорил, у меня разные были случаи. Я молился над воскрешением человека. Был момент. Вот. Но в то же время, когда я молился, мне пришло понимание, что он не воскреснет. И мы делаем это напрасно. Меня спровоцировали на это практически. Вот. Был момент, когда моя дочь родилась, у нее катаракта была, глаза она не видела и не видит до сих пор одним глазом. И тем не менее, приезжали служители, говорили «верь», а даже было как будто бы пророческое слово, что она обязательно прозреет, все будет в порядке, «верь». Вот. Но, тем не менее, не произошло этого. Не знаю, может быть, еще в будущем нас это ожидает. Вот. Но это не подкосило мою веру, потому что у меня более сбалансированный взгляд на этот вопрос. Я знаю, что Бог может творить чудеса, и люди, как это и в Библии, некоторые люди слепые от чрева, от утробы матери могут прозреть. Вот. Но в то же время могут и не прозреть. Иногда Бог оставляет это жало в плоти, как это было в жизни Савла. Да, дано мне жало в плоть, чтобы я не превозносился чрезвычайностью своих откровений. Вот. Для того, чтобы какие-то предупреждать развитие каких-то греховных мыслей, думать о себе, что я очень крутой, я вот такой вот, мне все подвластно. Мы знаем, да, что Павел, по его молитве люди тоже исцелялись, прозревали, там что-то еще происходило. Вот, но тем не менее у него самого была болезнь, дано мне жало в плоть, да, вот, от которой он не мог избавиться. И многие люди говорят, ну как так? Он других исцеляет, сам не исцелен. А вот так вот Господь говорит, ты не всемогущий, и это не от тебя. Тебе дано творить чудеса там и знамения для того, чтобы ты привлекал людей ко Христу, а не к себе, не к своей личности. И Петр это четко понимал, когда было исцеление. Помнишь, в храме человек, который сидел там, просил подать, вот, хромой от чрева матери, он сказал, вы думаете, что это мы своими силами или своим благочестием сделали? Нет, вера во имя Иисуса Христа, она исцелила его. Вот Петр этот урок тоже усвоил и понимал. Вот Бог поэтому, кого хочет, того исцеляет. Но вот что происходит дальше? Вот что мы можем сказать еще? Какие характеристики у нас есть о других служителях? Служителях признаки истинного ученичества. Абзац уже с 23 по 25 стих. «И был Саул несколько дней с учениками в Дамаске, тотчас стал проповедовать в синагогах». Вот, обрати внимание, когда человек рожден свыше, он сразу же начинает окружающим людям свидетельствовать о Христе. И это закон. Я не видел ни одного возрожденного человека, который бы уверовал, чтобы он молчал. Если человек родился свыше и молчит, это неестественно. Это очень похоже с аналогией. Вот я 3 раза был на родах и видел, как рождается ребенок. Если ребенок молчит, что-то неправильное происходит. Ему сначала откачивают все жидкости из носика, изо рта и так далее, чтобы очистить дыхательные пути. Но если он не начал кричать, это говорит о том, что легкие не раскрыли, что-то еще происходит неправильное. Вот. Его шлепают часто по попке, и он начинает кричать. И здесь происходит нечто подобное. Когда человек рождается свыше, он сразу начинает говорить о Христе. И поэтому апостол Павел, обрати внимание, с 25 стиха, с 25 ли, с 23 по 25 стих, вот, он сразу начинает проповедовать в синагогах об Иисусе, что сей есть Сын Божий. Это раз. А вот 22 стих говорится, что он укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Видишь, там Сын Божий, здесь Христос. Видишь? Вот слово «укреплялся» нужно понимать, ну как бы ты сказал, укреплялся? Поправился после болезни?
1: Да нет, я думаю, что он еще больше, как сказать, утверждался в том, что он избрал это.
0: Он начинал все больше и больше понимать учение Иисуса Христа. Понимаешь, укрепляться в данном случае, это значит вникать все больше и больше в учение. То есть истинный ученик — это тот, кто вникает в учение, он пребывает в учении, он развивается, приводит замешательство иудеев, он занимается апологетикой, защитой веры. Вот, доказывает, что Христос — Сын Божий, что Он, что Иисус есть Христос, Мессия. Посмотри, какие глубокие богословские истины. И интересно, что я, когда был младенцем во Христе, я иногда беседовал со своими друзьями, знакомыми, и я не знаю, было ли у тебя такое чувство, ты говоришь с ними, и ты понимаешь, что ты до этого никогда бы сам не додумался. Вот какие-то истины такие из тебя исходят, что это просто вообще уму непостижимо. Ты думаешь, откуда у меня такие познания? Да, ты библейскую школу не заканчивал, ты не имеешь теологического образования. Вот. Поэтому у многих возрожденные люди, руководимые Духом Святым, они говорят такие глубокие истины, которые богословы потом описывают в своих книгах, в своих трудах, нигде не учившись, потому что водительство Духа Святого. Потому что они вникают глубоко, и Бог дает им познание истины. Вот еще одни характеристики настоящего ученика. Он проповедует везде, он занимается апологетикой, он вникает серьезно в глубокие богословские истины. Вот. Савл прибыл в Иерусалим, ну, они пытаются его убить, да, посмотри, он так проповедует, что они хотят его убить. Видишь, в Дамаске.
1: Сильно он там, наверное, развернулся
0: в Дамаске. Вот ты спрашиваешь, да, неужели мы должны страдать? Ты неизбежно будешь страдать, если ты будешь проповедовать так, как Савл. Он отправляет его, они отправляют его в Иерусалим, пытаются пристать в Иерусалим к ученикам, ученики его не принимают.
1: Это немножко смешно, он приезжает в Иерусалим, такой, ребята, да. Я стал добрым, да. Привет, ребята, я теперь с вами. Они такие, отойди от нас.
0: Обрати внимание, Савл, Варнава, приводит его к апостолам, и они его принимают, и тогда все нормально. И что он делает опять? Он смело проповедовал во имя Иисуса Христа, mm-hmm. говорил также, состязался с еленами. Если там он противостоит иудеям, это одна категория, здесь он противостоит уже еленистам. А они покушались убить. Опять повторяется история. Там они хотели в Дамаске убить, здесь в Иерусалиме убить. И братья его препровождают в Тарс. И обрати внимание, каков результат. Когда в церкви есть такие серьезные люди, посвященные учению Христа, настоящие ученики, что происходит с церковью? Она остается в покое, она назидается, церковь входит в страхе Господнем и утешается Духом Святым и умножается. Посмотри, какие результаты. Наш эфир подошел к концу. Хочется сказать, дорогие радиослушатели, пожалуйста, прочитайте еще раз 9 главу. Еще раз послушайте, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня говорили о характеристиках настоящего ученика Иисуса Христа. Здесь, в лице апостола Павла, при его обращении, мы видим, как происходит настоящая трансформация из гонителя церкви в настоящего ученика Иисуса Христа. И когда в церкви критическая масса настоящих учеников, которые действительно следуют за Христом, в церкви происходит преображение. Она находится в покое, назидается, люди ходят в страхе Господнем, утешаются от Духа Святого и умножаются. Какое благословение для церкви настоящие ученики Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. На сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Аминь.
2: Вы слушаете радио.

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеаруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

ночной.

0: Христианские притчи. Парикмахерской. Один человек пришел в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге. Парикмахер сказал: «Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть». «Почему?» — спросил клиент. «Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это». Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, клиент щедро расплатился. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну и, показывая пальцем на бродягу, сказал: «Парикмахеров не существует!» Вежливо приподнял шляпу и вышел.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

На стене висит крест, потускневший от пыли. Кто-то выключил свет в опустевшей квартире. Я сижу у камина, а чувствую холод и листаю жизни картинки в домашних альбомах. Ты, как и прежде, улыбкой светишь.

наша жизнь протекала, и радость казалась нам вечной. Но погасла она, и печаль опустилась на плечи. Этот первый укол

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июля. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось» и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19:30. Когда Иисус висел на кресте, Он произнес «свершилось». Эти слова означали, что прежней системе закона пришел конец. Отныне не только первосвященник мог входить в Божье присутствие, но весь народ мог наслаждаться присутствием Бога, говорить с Ним и слышать Его голос. До того, как Иисус умер ради нас на кресте, получить обещанное Богом можно было только в том случае, если человек вел идеальную, безгрешную жизнь, соблюдая в точности весь закон, а также приносил в жертву убитых животных, приношение за грех. Когда Иисус умер и заплатил своей кровью за грехи всего человечества, Он открыл каждому человеку доступ в Божье присутствие. Сказав «свершилось», Господь призвал нас освободиться от страха и вкусить невиданную доселе свободу. Он предложил нам жизнь под водительством Святого Духа, а не исполнение религиозных правил и установлений. Обычные люди, которые не могут постоянно поступать правильно, теперь имеют право свободно входить в Божье присутствие. Свобода от формального свода законов не подразумевает беззаконие и лень. На каждом из нас лежит ответственность изучать Божье Слово и лично слышать его. Это то, что Бог задумал от начала времен. Божье Слово на сегодня. Бог любит вас и хочет, чтобы вы наслаждались той жизнью, которую Он вам дал. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

о тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 июля. Наша тема сегодня – «Бегите от греха». Бегите от него. Библия говорит нам бежать. В первом послании к Коринфянам 10:14 Павел написал. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. В местах идолослужения совершался грех. Там было пьянство, блуд. Употребляли наркотические вещества. В этих местах совершали разные грехи. И в этом стихе Павел наставляет: убегайте от греховного окружения, убегайте от возможности согрешить. Слово «убегайте» — греческое слово «фугете», которое означает «двигать ногами быстро», чтобы пятки сверкали. Иногда самое умное, самое духовное, что вы можете сделать — просто уйти. Просто уйти из этого окружения, пока оно не поймало вас и не затащило вас в грех. Итак, если вы попали в место, где можете согрешить, тогда начинайте скорее шевелить ногами. Уходите оттуда. И если это не помогает, этот стих говорит: убегайте. Бегите оттуда. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на драккарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, вы позвонили в службу приема молитвенных заявок.
1: Помогите! Моя жена придет домой с минуты на минуту!
0: К сожалению, все линии заняты на текущий момент. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваша молитва очень важна для нас, и мы ответим на нее в порядке очереди.
1: Какая очередь быстрее?
0: Чтобы ваша молитва была отвечена как можно скорее, пожалуйста, выберите из следующего. Для получения информации по финансовым вопросам, нажмите цифру 1.
1: Жена! Жена!
0: По семейным вопросам нажмите номер 2.
1: Так.
0: По юридическим вопросам брака нажмите номер 1.
1: Нет, жена!
0: По проблемам во взаимоотношениях в браке.
1: Так.
2: Милый, я
0: Если
2: дома.
0: Вы поссорились с супругом, нажмите 1.
1: Я только пытаюсь избежать ссоры.
2: Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день.
1: Быстрее!
0: Если вы забыли о годовщине вашей...
1: Да!
3: Ну разве не чудесно, что у Бога нет автоответчика? Ты в любой момент можешь обратиться к нему.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 5. О схождении Господа для смешения языка, занимавшихся постройкой башни. Ибо выражение Писания: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие», Бытие, глава 11, стих 5, то есть не сыны Божии, а то, живущее по человеку общество, которое мы называем земным градом, значит не то, чтобы двигался с места Бог, который всегда и повсюду весь. Говорится «сошел» в тех случаях, когда он совершает нечто такое, что, будучи совершено некоторым чрезвычайным способом, отличным от обычного течения природы, показывает некоторым образом присутствие его. Равным образом и непосредством осмотра узнает в известное время тот, кто никогда не может чего-либо не знать. Но говорится, что он в известное время видит и узнает, потому что дает себя видеть и узнать. Итак, не столько сам град был осмотрен, сколько Бог дал ему видеть себя, когда показал, до какой степени он ему неугоден. Можно, впрочем, понимать это выражение и так. Бог сошел к упомянутому граду, потому что сошли к нему ангелы, в которых он обитает. Так что последующие слова: «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык», и так далее, вплоть до слов «сойдем же и смешаем там языках», Бытие, глава 11, стихи 6 и 7, представляет собой повторение сказанного с указанием на частности упомянутого сошествия Господа. Ведь если Господь уже сошел, то какой смысл имеет выражение «сойдем же», разумея, что это сказано ангелами, как не тот, что «сошел через ангелов», тот, кто присутствовал в сходивших ангелах. Он не говорит «придите и сойдя смешайте», но «сойдем же и смешаем». Этим прекрасно показывается, что он так действует через своих служителей, что и они являются соработниками Божиими, как говорит апостол, ибо мы соработники у Бога. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 9. Глава 6. В каком смысле нужно понимать разговор, который ведет Бог с ангелом? Можно было бы и в словах, сказанных при сотворении человека, «сотворим человека», Бытие, глава 1, стих 26, видеть указание на ангелов, потому что Бог не сказал «сотворю». Но так как далее следует «по образу нашему», представлять же, что человек создан по образу ангелов или что образ ангельский и Божий один и тот же, невозможно, то совершенно правильно разумеется в том месте множественность Троицы. Поскольку же Троица — это есть единый Бог, то после слова «сотворим» Писание говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». Бытие, глава 1, стих 27. А не сказано «сотворили боги» или «по образу богов». Можно было бы и в рассматриваемом месте разуметь ту же Троицу, как будто бы это Отец говорил Сыну и Духу Святому: «сойдем же и смешаем там языках», если бы что-нибудь мешало нам разуметь здесь ангелов. Но скорее им прилично приходить к Богу святыми движениями, то есть благочестивыми помышлениями, посредством которых они вопрошают неизменную истину, как вечный закон при дворе Царя Небесного. Движение же это, которым приходят неудаляющиеся, устойчиво. И говорит Бог с ангелами не так, как говорим мы между собою, или как мы говорим к Богу, к ангелам, или как даже ангелы с нами, или Бог через них к нам, но говорит своим неизреченным образом, а для нас это обозначается на наш манер. Ибо речь Божия — возвышеннее действие Божие, она есть неизменяемая причина самого действия, не выражающаяся в приходящем звуке, но представляющая собою силу, вечно пребывающую, временно же действующую. Этою речью говорит Бог ангелам святым, созданным далеко не так, как мы. Когда же и мы улавливаем нечто из такой речи своим внутренним слухом, приближаемся к ангелам и мы. Но в настоящем сочинении я не ставил своей задачей войти в подробное рассмотрение родов речи Божией, ибо неизменяемая истина говорит умам разумные твари или непосредственно неизреченным образом, или посредством изменяемой твари, то духовными образами нашему духу, то телесными звуками чувству телесному. Выражение же «и не отстанут они от того, что задумали делать» Бытие, глава 11, стих 6, имеет, конечно, смысл не утвердительный, а как бы вопросительный, какой употребляется обыкновенно при угрозах, подобно тому, как некто говорит: «Не выступят вооружившие они всем городом в погоню». Понимать, следовательно, нужно так, как если бы было сказано: «Разве не отстанут они от того, что задумали делать?» То есть, если бы так было сказано, не выражалось бы угрозы. Говоря «разве не», мы прибавляем «разве для менее понятливых», потому что интонацию голоса того, кто это произносит, изобразить на письме не можем. Итак, от упомянутых трех человек, сыновей Ноя, получили начало рассеянные по странам земли 73, или вернее, как уяснится это впоследствии, 72 народа и столько же языков. Народы эти, разрастаясь, наполнили и острова. Число народов, впрочем, значительно превысило число языков. Мы знаем, в Африке очень много варварских народов, говорящих на одном языке. А что люди с размножением рода человеческого могли посредством судоходства переселиться жить и на острова, кто в этом станет сомневаться? Глава 7. Все ли роды бессловесных животных, даже на отдаленнейших от земли островах, произошли из числа тех, которые сохранены были в ковчеге от истребления потопом? Но возникает вопрос относительно разного рода бессловесных животных, которые не составляют предмет заботливости человеческой и не рождаются из земли, как лягушки, а размножаются только посредством совокупления самца и самки, каковы волки и другие того же рода. Каким образом могли они после потопа, которым было уничтожено все, не бывшее в ковчеге, появиться даже на островах, если порода их была восстановлена именно теми, которые сохранились в ковчеге? Можно, конечно, думать, что они переплыли на острова, но это разве только на ближайшие. А между тем, есть острова, находящиеся на таком большом расстоянии от материков, что до них никакие животные доплыть не могли. Нет ничего невероятного и в том предположении, что люди из страсти к охоте, поймав их, перевезли с собою и таким образом развели их породы в тех местах, где жили сами. Хотя нельзя отрицать, что они могли быть перенесены по велению или соизволению Божию и ангелами. Но если они родились из земли, соответственно своему первоначальному происхождению, когда Бог сказал: «Да произведет земля душу живую» Бытие, глава 1, стих 24, то из этого станет еще очевиднее, что в ковчеге были всякие роды животных не столько для восстановления их пород, сколько для таинственного преобразования различных народов в церкви, так как на островах, куда животные перейти не могли, многие из них были произведены землей.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Дальше человеческой надежды. Приходят времена, когда определенные жизненные ситуации будут дальше всякой человеческой надежды, когда ни адвокат, ни врач, ни одно лекарство не сможет помочь. Ситуация станет невозможной. Она требует чуда или же останется неразрешенной. В такие времена остается одна надежда – идти к Иисусу. И неважно, кто этот человек – отец, мать или ребенок, он должен принять это, держаться за Иисуса, определив для себя: «Я не сойду с этого места до тех пор, пока не услышу от Господа: совершено, теперь иди». В Евангелии от Иоанна мы находим семью с такой же кризисной ситуацией. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Иоанна 4 глава. Эта семья, возможно, принадлежала царскому двору. Родители ухаживают за умирающим сыном тогда, как дух смерти уже был над этой семьей. Похоже, в доме было много родственников: дяди, тети, дедушки и бабушки, может быть, другие дети. Говорится, что уверовал весь дом, включая и слуг, и уверовал сам и весь дом его. В 4 главе Евангелия от Иоанна. Кто-то в этой семье знал об Иисусе, кто он, и слышал о его чудесной силе. Каким-то образом было сказано слово о нем, что он находится в Кане, 25 миль от них. В отчаянии отец решает достигнуть Господа. Писание говорит нам: он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею и пришел к нему. Этот благородный человек твердо решил дойти до Иисуса. Библия говорит, он просил его, Иисуса, прийти и исцелить сына. Какая замечательная картина! Этот человек отложил все в сторону, чтобы услышать слово от Господа. Христос ответил ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Что Иисус имел в виду? Он говорит этим благородному человеку, что чудесное освобождение не является главной нуждой, но главное – это вера. Подумайте об этом. Христос мог бы пойти в его дом, возложить руки на умирающего сына и исцелить его. Однако все, что эта семья могла бы знать – это чудо. Но Христос желал более для этой семьи. Он хотел, чтобы они уверовали в то, что Он есть Бог во плоти. Он спросил человека: «Веруешь ли ты, что ты просишь Бога об этой нужде? Веруешь ли ты, что Я есть Христос, Спаситель мира?» Царедворец отвечает: «Господи, приди, пока не умер сын мой». В этот момент Иисус

0: Иисус, должно быть, увидел его веру и сказал: «Он поверил, что я есть Бог во плоти». Следующее, что мы читаем, Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров».
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Заключение. Знак благоволения и таинство любви Господней. Долг человека. Возражение. Христианство отнюдь не единственное вероисповедание в мире. О том, что христианство не единственное вероисповедание в мире. Как раз это обстоятельство и доказывает, что христианство отнюдь не ложное, а напротив того, именно оно есть истинное вероучение. Заглавие. Почему люди готовы поверить любому лжецу, утверждающему, будто он своими глазами видел, как сотворяются чудеса, но не верят никому из утверждающих, будто они знают секрет, как сделать человека бессмертным или возвратить ему молодость. Раздумывая над тем...

они были неисцелимы, никому в голову бы не пришло пичкать болящего какими-нибудь снадобьями, а тем паче верить хвостунам, болтающим, будто у них есть в запасе всеисцеляющие лекарства. Ведь не поверят же человеку, который вздумает утверждать, будто способен воспрепятствовать собственной смерти, ибо таких примеров отроду не бывало. Но так как существует сколько угодно снадобий впрямь целебных, и это не отрицают люди прославленные, то доверие всех прочих становится совсем уж безоглядным. Раз некое средство в некоем случае оказалось целебным, значит, оно исцеляет всех и всегда. Потому что простой народ рассуждает обычно так. Это, возможно, произойдет, значит, это произойдет непременно. Если данное явление нельзя отвергнуть целиком, потому что иные следствия этого явления не вызывают сомнений, то из-за неспособности отличить истинные следствия от кажущихся, народ все без разбору считает истинным. Так, например, воздействию Луны приписывают самые немыслимые следствия, на том лишь основании, что некоторые следствия доказаны, назовем хотя бы морские приливы. То же самое относится к пророчествам, чудесам, вещам сновидениям, волшбе и прочему. Ибо никто не поверил бы тому, в чем никогда не содержалась хотя бы доля истины. Таким образом, обилие лжечудес вовсе не означает, что истинных чудес нет и быть не может. Напротив того, лжечудеса только потому и появились, что на свете всегда существовали чудеса истинные. Подобный метод рассуждения следует применять и в том случае, когда речь идет о вере. Люди просто не могли бы напридумывать столько всевозможных лжеверований, когда бы не существовала одна единственная истинная вера. На возражение, что, мол, и у дикарей существует своя вера, ответим: да, потому что они о многом наслышаны. Вспомним хотя бы о всемирном потопе, обрезании, кресте святого Андрея и так далее. Безумие креста. Я оставил 7000 мужей. Я люблю этих свято поклоняющихся ему людей, неведомых миру, неведомых даже пророкам. Вероучение, столь славное своими чудесами, святыми, чистыми, безупречными, своими учеными и прославленными свидетелями, мучениками, царями, Давид на троне, высокородными князьями, Исаия. Это вероисповедание, столь славное познаниями во многих науках, совершившее такие чудеса и проявившее такую мудрость, объявляет все это суетой сует и твердит, что нет у него ни мудрости, ни знамения свыше, ничего нет, кроме креста и безумия. Ибо те самые люди, отмеченные такими знаниями, такой мудростью, что завоевали полное ваше доверие, а затем подтвердили его всем образом своей жизни, неустанно повторяют вам, что ни знамение, ни мудрость не способны изменить нашей человеческой сути, и что к познанию Господа и любви к Нему нас ведет лишь благое безумие креста, не осененное ни мудростью, ни знамениями, меж тем как мудрость вкупе со знамениями, не осененная оной благостью,

0: не приведет никуда. Итак, наше вероисповедание безумно, если иметь в виду причину его породившую, и мудро, если иметь в виду мудрость, которую оно готовит. Наше вероисповедание в равной мере мудро и безумно. Оно мудро, потому что никакое другое не сравнится с ним широтой познаний. Никакое другое так не укоренено в чудесах, пророчествах и так далее. А безумно, потому что все это не составляет его сути. Всего этого довольно, чтобы осудить не принявших его, но недовольно, чтобы и принявшие истинно уверовали. Истинной верой одоляет только крест. «Не эвакуате сит крукс» — «не упразднить креста». И потому святой апостол Павел, постигший и премудрость слова, и премудрость знамений, сказал, что пришел не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова. Но кто приходит только крестить, может сказать о себе, что пришел в премудрости слова и знамений. Категория плоти, категория разума, категория милосердия. Бесконечное расстояние, пролегающее между плотью и разумом, является собой образ еще более бесконечной бесконечности, которая пролегает между разумом и милосердием, ибо оно не от мира сего. Весь блеск величия отнюдь не заманчив для людей, чья жизнь проходит в поисках разума. Величие людей, исполненных разума, остается незримым для венценосцев, богачей, военачальников, для всех, кому ведомо только плотское величие. Величие мудрости, лишь Господом неспосылаемой, остается незримым и для людей плотских, и для наделенных разумом. Весь род людской делится на эти три несхожие меж собою категории. У великих людей, осененных гением, своя держава и свой блеск, свое величие, свои победы, ореол своей славы, и они думать не думают о плотском величии, с которым не имеют ничего общего. Не глазами дано их созерцать, а разумом, этого довольно. У святых своя держава и свой блеск, свои победы, ореол своей славы, и они думать не думают о величии плоти или разума, с которыми не имеют ничего общего, ибо ни то, ни другое не может что-либо прибавить или отнять. Их зрит Господь, их зрят ангелы, но они незримы для плотских глаз и для глаз любопытствующего разума. Им довольно очей Господа. Не достигни Архимед славы, он все равно был бы столь же почитаем. Он не усладил людские взоры зрелищем возглавляемых им сражений, но обогатил людской разум своими изобретениями. В каком блеске явился он этому разуму? Иисус Христос, не обладавший земными благами и не сделавший никаких открытий в земных науках, окружен ореолом святости. Да, он ничего не изобрел, да, он не восседал на троне, но он был исполнен смирения, терпелив, свят, свят, свят в очах Господа, грозен для духов зла, безгрешен. Какой величавой торжественностью, каким беспримерным блеском окружено его пришествие для зрячих сердец, созерцающих мудрость. Ни к чему было бы Архимеду в книгах по геометрии разыгрывать из себя царственную особу, хотя в помянутой области он и впрямь был царем. Ни к чему было бы Господу нашему Иисусу Христу, дабы воссиять в Своем Царстве святости, пришествовать туда во всем величии Царя, потому Он и пришествовал во всем ореоле Своей святости. До чего же смехотворно негодовать на ничтожность положения Иисуса Христа, словно подобная ничтожность той же категории, что и явленное им величие. Стоит вдуматься в это величие, которым преисполнено все — его жизнь, его страстные муки, его безвестность, его смерть, избранничество его учеников, его покинутость ими, его тайное воскресение из мертвых. Стоит вдуматься, и столь великим предстанет это величие, что никому в голову не придет негодовать на оную никогда не существовавшую низменность. Но иные люди способны восхищаться только плотским величием, как будто не существует величия разума, а другие — только величием разума, как будто не существует неизмеримо более высокого величия мудрости. Все тела вместе взятые, мироздание, звезды, земля с ее державами, не стоят и самого посредственного разума, ибо он способен познать и все плотское, и самого себя, а плоть ничего не способна познать. Все плотское вместе взятое, и все разумное вместе взятое, и все, что они порождают, не стоит самомалейшего порыва милосердия. Оно относится к совсем иному порядку явлений, к явлениям сверхъестественным. Из всего плотского вместе взятого не выдавить ни единой самомалейшей мыслишки, это невозможно, они явления разных категорий. Из всего плотского и всего разумного не извлечь ни единого порыва милосердия. Это невозможно. Милосердие — явление другой категории, оно сверхъестественно. Жизнь сверхъестественная. При всем при том невозможно не признать, что в христианской вере есть нечто поразительное. «Вы потому так говорите, что воспитаны в ней», — скажут мне. Как раз наоборот, именно поэтому я сопротивляюсь ей, что боюсь предвзятости. Но пусть я и воспитан в этой вере, тем не менее не могу не видеть, до чего она поразительна. Пророчества, даже чудеса и другие доказательства истинности нашего вероучения не таковы, чтобы считать их неоспоримыми. Но не относятся они и к числу тех, которым, если и верят, то разве что недоумки. Значит, в них ровно столько очевидного и неясного, чтобы одних просветить, а другим затемнить разум. И все же убедительность их такова, что берет верх над сомнительностью, или, во всяком случае, равна ей. Следовательно, у разума нет оснований отвергать христианство, а из этого, в свою очередь, следует, что отвергающими движет похоть и въевшаяся в сердце порочность. Но так же, как доводов, опровергающих христианство, всегда больше, нежели доводов, подтверждающих его истинность, то невольно приходишь к заключению, что идущих по пути праведному ведет не разум, а Господня благодать, а отступающих от него гонит не разум, а похоть. «Вере дисципули, вере Исраэлита, вере либери, вере цибус» — «истинные ученики», истинные израильтяне, истинно свободные, истинная пища. Чья бы то ни была привязанность ко мне, пусть она идет от полноты сердечной и ничем не омрачена, все равно несправедливо. Я ввел бы в обман тех, в ком постарался бы зародить это чувство, потому что ни для кого не являю собой конечную цель существования и никого ничем не могу довольствовать. Разве я не стою на пороге смерти? Следовательно, предмет их привязанности умрет. И значит, точно так же, как я был бы виноват, сознательно внушив людям веру в заведомую неправду, пусть даже весьма осторожно и к вящему удовольствию обеих сторон, я виноват, зародив в ком-то любовь ко мне. Поэтому если я стараюсь завоевать приязнь людей ко мне, и они поддаются столь неправому чувству, мой долг — остеречь их, как я остерег бы, пренебрегая собственной выгодой, от любой неправды. Ибо вся наша жизнь и все наши помыслы должны быть сосредоточены только на стремлении стать угодными Господу Богу или на поисках Его. Она всем доступна. Все, что способны познать лишь просвещеннейшие умы, все это христианское вероучение преподает своим чадам. Другие вероучения, к примеру, язычество, более доступны пониманию простого народа, потому что сосредоточены на мире внешнем, но люди более просвещенные их не приемлют. Таким людям куда более под стать вероучение чисто умозрительное, которое простому народу совершенно чуждо. Всем по росту одно только христианское вероучение, ибо сочетает в себе все, что касается и мира внешнего, и мира внутреннего. Оно возвышает простолюдинов до постижения внутреннего мира. Оно низводит гордецов во внешний мир. Именно это сочетание обоих миров и придает ему такое совершенство, ибо народу следует постигать разум, одухотворяющий букву, меж тем, как разумникам следует подчинить свой разум букве. Не удивляйтесь тому, что простые люди преисполнены нерассуждающей веры. Господь сподобил их любви к Нему и ненависти к самим себе. Он склоняет сердца этих людей к вере. Человек никогда не проникнется деятельной и неколебимой верой, если Господь не склонит его сердце, но склоненный им сразу уверует. И это хорошо понимал царь Давид, когда говорил: «Инклина кор меум, Деус, ин тестимония туа». «Преклони сердце мое, Господи, к откровениям Твоим». Христианское вероучение доступно пониманию всех, кто хоть сколько-нибудь наделен разумом. Одни ограничиваются исполнением обрядов, но суть этой веры такова, что и обрядов довольно для постижения сокрытой в ней истины. Другим под силу чтения апостолов. Наиболее просвещенные постигают все вплоть до сотворения мира. Ангелы зрят еще многое другое из большей высоты. Если человек, никогда не читавший Ветхого и Нового Заветов, преисполнен веры, значит, есть в его душе святое расположение к ней, и все, что он слышит о христианстве, находит в нем внутренний отклик. Такие люди жаждут любить только Бога, жаждут ненавидеть только самих себя. Они чувствуют, что у них не хватит для этого сил, что предоставленные самим себе не обрящут Бога, что так никогда и не причастятся Ему, если Он к ним не снизойдет. И они внемлют словам, сказанным в поучении всем христианам, что любить должно только Бога, а ненавидеть только самих себя. Но что род человеческий погряз в грехах и потому не способен прийти к Богу. И тогда сам Бог вочеловечился, дабы соединиться с нами. И этого довольно для убеждения людей, уже сердечно расположенных к вере, уже равно познавших и свой долг, и свою неспособность его исполнить. Иные христиане, ничего не знающие ни о пророчествах, ни о других свидетельствах, тем не менее судят о нашей вере так же правильно, как те, кто этими знаниями обладает. Дело в том, что они судят сердцем, а все прочие судят умом. К вере их склонил сам Господь, так что убеждения этих людей весьма основательны. Я готов признать, что вот такой христианин, исполненный веры, но не знающий никаких доказательств, вряд ли сможет наставить на путь истинный хотя бы одного иноверца, который тоже будет отстаивать свою правоту. Но люди, искушенные во всех доказательствах, возразят, что христианин, о котором идет речь, причащен вере самим Господом, хотя доказать это не способен. Ибо Господь сказал в Своих пророчествах, а Его слова истинно пророчество, что в Царстве Иисуса Христа Он изольет Свой Дух на все народы, и что сыны, дочери и малые дети Церкви начнут пророчествовать, из чего с неоспоримостью следует, что Дух Божий нисходит на тех, кто полон сердечной веры, и только на них. Не ропщите на Господа за то, что Он так сокрыт от нас, но возблагодарите за то, что так нам явлен. И еще возблагодарите за то, что Он сокрыл Себя от исполненных гордыни мудрецов, недостойных познать Его высочайшую святость. Познают Господа люди, либо наделенные смиренным сердцем и, независимо от их ума, великого или малого, любящие все малое. либо люди, наделенные таким умом, что ясно видят, в чем истина, даже тогда, когда вовсе этого не желают. Таинство любви Господней. Eorum qui amant – те, кто любит. Господь склоняет сердца тех, кого любит. Deus inclinat corda eorum – Господь склоняет сердца их. Тот, кто любит Его, тот, кого любит Он.
1: Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский в Сиарусе Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пяеви Рясинен сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Рясинен, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пяеви Рясинен виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации «Крю» собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 15, песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек».
2: Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступившие, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал им в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, ханинеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и поверили их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга пророка Ионы, глава 1. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел на него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, возови к богу твоему. Может быть, бог вспомнит о нас, и мы не погибнем? И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа? И он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Глава 2. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы приношу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава 3. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 000 человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Библиотека.
1: Здрасте, вы не могли бы мне помочь? Я тут пытаюсь одно место в Библии найти.
0: Ну давайте, я по симфонии посмотрю. Какое слово?
1: Рождество. Р-О-Ж-Д-Е.
0: Я знаю, как пишется Рождество. Но сразу могу сказать, в Библии этого слова нет.
1: Как нет? А я думал...
0: Рассказ о рождении Христа есть в Писании, но самого слова Рождество там нет.
1: Как жалко.
0: До свидания.
1: Минутку. Мне вообще-то не само слово нужно. Я хочу кое-что узнать о Рождестве.
0: Что именно?
1: Я ищу место, где написано про тихую ночь. Ну, знаете, песня такая. Тихая ночь.
0: А опять же, в Библии нет ничего про тихую ночь.
1: Что, даже в синодальном переводе?
0: Я бы вообще не сказала, что та ночь была тихая.
1: Почему вы так думаете?
0: Согласно Библии, ангелы в небе громко пели хвалу рожденному царю.
1: Вот и на! Значит, тихо не было, ангелы пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Вообще-то они пели «Слава Вышних Богу».
1: Что, они не пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла?
0: Нет, вряд ли.
1: Послушайте, да вам нужна новая Библия. Всего хорошего. Пусть еще скажет, что не было Деда Мороза.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: позвал меня.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеаруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: что я есть твой.
1: И в жару, и даже в зной, пилигрим всегда с тобой.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Колоницев. Алексей Алексеевич, мы живем в век технологического прогресса, который буквально оказывает влияние на все сферы нашей жизни. Говоря о церкви, современные технологии в служении – хорошо это или плохо?
1: Это зависит от того, как мы к ним относимся и какое место они у нас занимают. Когда мы смотрим на подход, библейский подход к нашей жизни, то в нем есть один очень важный принцип. Этот принцип заключается в том, чтобы Христос и Евангелие были в центре. Когда мы говорим о том, что Христос в центре, то тогда мы прославляем Его, говорим о Нем, мы распространяем весть о Нем всеми доступными для нас средствами. Вот в этом случае современные технологии, они могут служить очень большую пользу. Они могут приносить практический плод, усиливая наши попытки достигнуть Евангелием Иисуса Христа людей вокруг. Сложность заключается в другом. Сложность, когда люди возлагают упование на технологии. Когда технологии занимают центральное место. Когда Христос – это только... ну, так скажем, какой-то второстепенный элемент в нашей деятельности. А самое главное – это яркие огни, это какие-то движения, это какие-то элементы, которыми мы надеемся достичь людей вот, в том, что мы делаем. В действительности, Писание очень много обращает наше внимание на важность того, кто такой Христос и что Он должен делать или какое место он должен занимать. В послании к Колоссянам во 2 главе написано о том, чтобы мы не увлекались всякими разными обольщениями. И вот там среди списка есть «по стихии мира, а не по Христу». И дальше он говорит, ибо вы имеете полноту в нем. Вот это самый важный элемент, понять, что полнота жизни в Иисусе Христе, и не позволить никакому фактору, ни какой-то философии, ни какой-то моде новой, и никаким технологиям. То есть со Христом спорить могут все, самые разные вещи, идеи, тенденции в мире. И, конечно же, технологии, которые они занимают, отвлекают на себя внимание. Часто технологии становятся раздражающим фактором, отвлекающим фактором, который отвлекает от Иисуса Христа. Но если Христос в центре, если Христос для нас главная ценность, вот в этом случае, тогда технологии становятся очень даже эффективными. Мы можем обратить их в служение Иисусу Христу. Опять-таки говоря о нашем медиаслужении, которое и производит эти передачи, мы видим, как технологии стали рупором для Евангелия. Они позволили достигать людей в самых-самых разных странах. На сегодняшний день у нас более сотни, мне кажется, 120 стран, которые захвачены или охвачены нашим служением. Это вот те точки, с которых мы получали какой-то отзыв. То есть люди, которые связывались с нами, они говорили, что они слушают, они узнали о Христе, они соприкоснулись с Евангелием, они соприкоснулись с Божьим Словом. Для кого-то эти передачи стали единственным практически источником. Кто-то живет далеко, в странах Ближнего Востока, люди, живущие в странах Азии, там, где, ну, казалось бы, очень мало возможности предположить, что там кто-то будет слушать нас на русском языке. Но мы обнаруживаем, как вот в этих островках люди, находящиеся очень далеко и лишенные возможности иметь связь с верующими, или же заинтересовавшиеся духовной жизнью, как они находят наш канал, и они начинают слушать, и они обретают для себя источник жизни, источник духовного питания. И для многих это становится источником спасения. Конечно же, для того, чтобы это стало возможным, используются современные технологии. То есть это интернет, это самые разные современные методы в интернете или же в распространении информации интернета. Это различные форматы, которые позволяют затронуть разные группы людей. Но, как я уже сказал, что мы движимы в использовании этих технологий самой главной ценности – любовью к Иисусу Христу. И пониманием того, что Слово о Христе, оно нужно каждому человеку. Что Слово о Христе, именно оно принесет исцеление. Оно принесет спасение, оно принесет вечную жизнь. И поэтому технологии позволяют это все усилить, достигая души для Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение Слова Благодати проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод по истине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Вы слушаете

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

в лохмотье он одет, и ноги сбиты в кровь, один в холодной тишине. И рад бы, что поесть, да не подал никто, кому есть дело до него. А где-то там вдали, за горизонтом синим, душистые поля, зеленые холмы, стоит там дом большой с цветущими садами, стада его крупны, работники сыты, и реки там текут с кристальной водой, и аромат хлебов безудержно манит.

недостоин я тебя. Я согрешил пред небом и тобой. Сынок, любимый, встань, прошу тебя. Не оставлял ты мое сердце никогда.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, в день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов Викторию и Игоря Филоновых задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджи Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честный разговор.

разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 июля. Сила Святого Духа. Вы примете силу, способность, умение, власть, когда сойдет на вас Дух Святой. Деяния святых апостолов 1.8. Расширенный перевод Библии. Дух Божий дает силу тем, кто хочет слышать Его голос и служить Ему. Человек, который хочет что-то сделать, может не обладать достаточной силой для этого, но она может прийти к нему благодаря крещению в Святом Духе. Вы помните, что Иисус был крещен сначала в воде, а потом на него сошел Святой Дух, и он был также крещен Святым Духом. Иными словами, он был погружен в силу, которая позволила ему выполнить поручение Отца. В Библии об этом сказано так. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Деяния 10.38. Перед тем, как Иисус начал публичное служение, он был помазан Святым Духом, то есть ему была дана сила. Когда мы исполняемся Духом, мы можем гораздо отчетливее слышать голос Божий. Мы лучше снаряжены для того, чтобы служить в Царстве Божьем. Мы пользуемся силой, способностью, умением, властью Святого Духа, которую получаем, когда Он сходит на нас, чтобы сделать нас своими свидетелями. Эта сила позволяет нам делать то, к чему призывает нас Бог. Обратите внимание на то, что Иисус не совершал никаких чудес и знамений до того, как получил силу Святого Духа. Если эта сила была нужна самому Иисусу, то тем более она нужна нам. Просите Бога наполнить вас силой Святого Духа сегодня и продолжать наполнять каждый день. Божье слово на сегодня. У вас есть доступ к силе Святого Духа. Не пренебрегайте этим. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли вопли моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, спаситель уповающих на тебя от противящихся десницы твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобно льву, жаждущему добычи, подобно скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, который удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
3: Глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово“. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дается ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как же не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же, Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
4: Вы слушаете «План Победы».
3: Книга пророка Амоса, глава 1. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галат железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венедада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Еденова. И пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Феман, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Амоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галаде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава 2. Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среди его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают право за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сыновей ваших я избрал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вином, и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот, я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в день тот, говорит Господь.

0: скажу Иисусу.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец, все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вы в прошлой программе уже говорили о том, что доказать кому-либо что-либо невозможно. Но я все равно прочитаю вопрос именно таким, как нам его прислали. Как доказать неверующему человеку, что Библия является неопровержимой истиной?
1: Да, это действительно так. Еще греческие мудрецы говорили, научить нельзя никого, научиться можно всякому. Точно так же доказать ничего никому невозможно, но если человек открыт для того, чтобы понять что-то, тогда он, конечно же, при желании может найти достаточно доказательств, аргументов, которые помогут увидеть, что Библия истинна. Это достаточно большой вопрос, он содержит в себе множество граней. И более подробный ответ на этот вопрос вы можете найти на нашем сайте slovo.org, и там есть в разделе «Архив проповедей» такая серия проповедей, которая называется «Достоверность Библии». В ней на протяжении нескольких 7 или 10, кажется, вечеров, где я подробно объясняю, почему же Библия права, что делает Библию авторитетной. Если вкратце об этом сказать, то можно прийти к нескольким ключевым факторам, которые помогают нам сделать это утверждение. Наверное, самый главный фактор заключается в том, что когда мы смотрим на окружающую нас действительность, и когда мы пытаемся откровенно, честно, беспристрастно, объективно ее проанализировать, то вот наиболее точное объяснение окружающей нас действительности или реальности мы можем найти только в Библии. Библия – это мировоззренческая книга. Библия – это не просто книга, которая говорит об отдельных фактах. Библия объясняет нам действительность, она объясняет нам реальность, реальность существующего мира. И вот когда мы говорим о разных схемах, любой человек, он обязательно живет, объясняя себе как-то реальность. Он не может жить, не объясняя реальность. Существуют разные философские схемы, социальные схемы, существуют разные политические попытки как-то выстроить понимание реальности в той или иной, в том или ином порядке. Так вот, если мы смотрим на Священное Писание, то мы в Библии находим следующее. Библия – единственная книга, которая, или единственная мировоззренческая система, которая позволяет нам объяснить появление чего-то из ничего. Все остальные конструкции, они обходят этот вопрос или же представляют объяснение, которое неадекватно. Библия говорит о том, что Бог, Он вне материи, вне времени и вне пространства, и поэтому Он, будучи мудрым, будучи сильным и будучи добрым, Он смог создать время, пространство и материю, и не только это, но и всю систему законов, которые достаточно сложны, внутри которых функционирует наша Вселенная. Библия говорит нам о Боге, который выше всего, Он выше материального мира, Он вне этого материального мира. Библия говорит о том, кто создавал все в очень строгом порядке. Более того, Библия – единственная книга, которая объясняет проблему несовершенств человеческой. То есть в Библии сказано о том, почему в мире много боли. Библия представляет нам адекватное объяснение, что делать с этой болью. Библия говорит о том, каким образом Бог решает

0: проблемы, страданий, боли и трудностей. Библия говорит, что боль является причиной греха, вернее, причиной боли является грех. Библия говорит о том, что этот грех возник в результате восстания людей против Бога. И далее Библия объясняет, что у Бога есть план, как освободить человека от греха. И что в связи с этим планом Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, на Голгофу, для того, чтобы там, на Голгофе, Он взял на Себя наши грехи. И чтобы там, умерев за эти грехи, Он дал нам будущность и надежду. Он дает нам прощение грехов. Он делает нас членами Божьей семьи. Он дает нам способность преодолевать скорби, страдания здесь, пока мы живем на земле. И Он дает нам вечность с Богом. То есть Библия очень разумная книга, очень рациональная. И если мы прочитаем Библию внимательно, мы можем увидеть, что Библия в действительности очень точно отражает то, что мы видим вокруг. Более того, никакая другая религиозная или философская система даже и близко не сравнима по своей целостности с тем, чтобы объяснить окружающую нас действительность. Но кроме того, мы можем увидеть в Библии достаточно много других свидетельств. Ну, во-первых, это уникальнейшая книга, которая писалась на протяжении примерно 1500 лет, немножко больше, чем 1500 лет. Это книга, которая имела 40 авторов, которые жили в разные периоды, писали на разных языках, принадлежали к разным народам. Но эта книга, она содержит в себе единую линию. Мы видим, что каждая из 66 книг Библии, она вписывается в один общий сценарий. То есть явно, что есть автор, который руководит всем этим процессом. Мы видим, как книга «Бытие» связана с книгой пророка Исаии, и как книги евангелистов, четыре евангелиста, они очень ясно связаны с этими двумя книгами. И так далее. То есть мы можем видеть целостность, мы можем видеть достоверность исполнения пророчеств, мы можем видеть эффект, который оказывает Библия на людей, и так далее. То есть существует множество разных других аргументов, косвенно подтверждающих достоверность Библии. Но, на мой взгляд, самый главный аргумент – это то, что Библия в наибольшей степени соответствует объяснению реальности, которую мы видим вокруг нас. И это позволяет нам иметь ясную убежденность в том, что Библия – это действительно Божье Слово. Помоги вам, Господь, разобраться в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Девушкам во время молитвы о встрече с любимым человеком нужно просить, чтобы он был верующим. Практика показывает, что такие браки самые крепкие, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности отметили в России 8 июля, день памяти небесных покровителей семьи, святых Петра и Февронии Муромских. Молимся мы всегда прежде всего самому Господу, а потом святым, имеющим дар ходатайства за нас пред Отцом Небесным. Но обязательно сначала надо примириться со своей совестью, которую не зря называют глазом Божиим в душе человека. Примириться значит всех обидчиков простить, исповедовать грехи осуждения, гнева, злобы и всего того, что тяготит душу, а уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве, сказал отец Федор, отвечая на вопрос, кому и как молиться, чтобы выйти замуж. Двух российских туристов, Викторию и Игоря Филоновых, задержали 14 июля в Стамбуле после того, как один из них начал читать Библию в мечети Айя София, сообщает газета «Ру». Супруги приехали на отдых из Москвы. Во время посещения верхней галереи Айя Софии мужчина достал принесенную с собой Библию и начал ее читать. По словам россиян, после этого их окружили сотрудники охраны и вывели из здания. Туристов доставили в полицейский участок района Фатих. В составленном протоколе говорится, что их подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижении». Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в доступной туристам части здания. Позже Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что Викторию и Игоря Филоновых доставили в депортационный центр. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. Крупнейшая христианская организация индийского штата Западная Бенгалия объявила о проведении масштабной кампании, направленной на противодействие распространению ложной информации и обвинений в адрес христианских общин. В течение этого времени представители церквей будут передавать обращения главному министру штата, окружным магистратам и другим представителям местной власти. Они призывают чиновников принять меры против распространения дезинформации и защитить права религиозного меньшинства. Организатором кампании выступил Бенджия Кристиана Пирасеба, объединение христианских церквей Восточной и Северо-Восточной Индии. По словам представителей организации, в последние месяцы резко увеличилось количество фальшивых видеороликов, публикаций и сообщений в социальных сетях, в которых христианские школы, больницы и благотворительные учреждения обвиняют в якобы принудительном обращении людей в христианство. Новое исследование показало, что крепкая и устойчивая вера у подростков формируется не случайно. Она развивается благодаря настоящим отношениям с людьми, возможности открыто задавать вопросы, участию в добрых делах и ощущению, что они действительно являются частью христианского сообщества, сообщает Christian Today. Авторы исследования отмечают, что хорошие новости заключаются в том, что условия для формирования зрелой веры хорошо известны. Для этого не нужны сложные программы или особые методики. Гораздо важнее искреннее общение, честные разговоры о вере, совместное служение и атмосфера принятия, в которой подростки чувствуют себя своими, а не просто участниками очередного мероприятия. Исследователи также обращают внимание на то, что современные подростки живут в мире постоянных перемен и неопределенности. Многие из них испытывают тревогу и ощущение нестабильности, поэтому особенно нуждаются в надежных взрослых, которым можно доверять. Известный американский спортсмен, филантроп и общественный деятель Тим Тибоу объявил о запуске новой стриминговой платформы, которая будет посвящена коротким христианским сериалам. Официальный запуск сервиса запланирован на ноябрь. Lighthouse Verticals станет платформой для так называемых микродрам, коротких художественных сериалов, снятых в вертикальном формате специально для просмотра на смартфонах. Такой формат становится все более популярным среди пользователей мобильных устройств, сообщает Church Leaders. Проект создан при участии Райана Грина, исполнительного продюсера популярного сериала «Избранные». По словам создателей, главная цель платформы – выпускать качественный развлекательный контент, основанный на христианских ценностях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

Христианские притчи в лавке у Бога. Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог. «Господи, это ты?» — воскликнула она с радостью. «Да, это я», — ответил Бог. «А что у тебя можно купить?» — спросила женщина. «У меня можно купить все», — прозвучал ответ. «В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег». Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. «И это все?» — воскликнула удивленная и разочарованная женщина. «Да, это все», — ответил Бог. «Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?»

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Хоть я не христианин, а только слушатель, но есть надежда, что когда-нибудь это произойдет. Пока я размышляю. Проповеди Ярла Пести мне нравятся за их живой язык. Они просты, доступны для понимания. Они как бы стучатся в сердце. Это строки из письма Кривсуна Алексея из Свердловской области. А вот Таисия Николаевна Куневолова из Батайска 38 лет назад сделала свой первый шаг навстречу Господу. И произошло это так. 16 марта 1962 года, пишет Таисия Николаевна, я услышала евангельскую программу «Ярла Пести». Через эту передачу Бог соделал во мне великую перемену. После проповеди я впервые прямо возле приемника обратилась к Богу в молитве и отдалась в Его распоряжение. Мне тогда шел 34-й год. Слава Господу, что Он нашел меня и вывел из рва погибели. С тех пор вот уже 38 лет я каждый день благодарю Бога. На прошлой неделе я услышала вашу программу и знакомый голос Ярла Николаевича. Сердце мое зажглось, и мне захотелось написать вам. Да благословит вас Господь в труде на ниве Его. Дорогая сестра Таисия Николаевна, мы благодарим Господа за вас и просим, молитесь за Алексея, чтобы он взыскал Господа. А сейчас для всех, кто желает иметь веру в Иисуса Христа, проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Что бы вы подумали, если бы проповедник вдруг прервал свою проповедь и, выделяя вас из числа остальных слушателей, обратился бы к вам со словами: «Я вижу, что вы имеете веру для получения того, что вы желаете». И сразу же, как ни странно, ваше желание полностью исполнилось бы. Именно так случилось, когда апостол Павел и Варнава прибыли в город Листру. Давайте теперь прочтем это место из Евангелия, 14 глава книги Деяния. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хромой от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги свои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить». Что же могло побудить Павла прервать свою проповедь и устремить все свое внимание на одного человека? Только одно. Апостол Павел увидел в этом человеке веру. А разве можно видеть веру? Очевидно, что можно. Именно так сказано в тексте. Притом Павел распознал, что хромой верил, что получит исцеление. Возможно, что этот человек был в преклонном возрасте, и сказано, что от рождения своего он был хром, не владел ногами своими и никогда не ходил. Как же вдруг он получает веру быть исцеленным? Он получает эту веру лишь тогда, когда в его город прибыли Павел и Варнава со Словом Божьим. Никогда до этого в городе Листры и во всем том крае не было проповедано Евангелие. Павел и Варнава были первыми миссионерами, которые прибыли туда с благой вестью. Этот хромой человек, как и все остальные жители этой местности, был язычником, приносящим жертвоприношения своим богам. И несмотря на это, слушая первую проповедь Павла о живом Боге, об Иисусе Христе, он уверовал. О чем же говорил Павел? Павел говорил об Иисусе Христе. Только такое благовествование может зародить в сердцах слушателей веру, ибо вера от слышания, сказано в Библии, а слышание от Слова Божьего. Только слушая Слово Божие, человек получает веру, но не иначе. Сколько еще есть на свете людей, которые имеют уши, но не слышат? Помните, как Иисус сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Хромой впервые, услышавший Слово Божие, немедленно получает то, что было самым большим его желанием, а именно способность ходить. Так что дело не в понимании, не в нашем интеллекте, а в нашей вере. Тот, кто верует, тот уразумеет. Бог открывает ему Слово Свое. А вера начинается всегда со слышания Слова Божия. Библия говорит, что всякий верующий в Него, то есть в Господа Иисуса Христа, не постыдится. Хромой слушал, он принял все услышанное верой и получил желаемое. Он не был постыжен. Люди, которым апостолы возвещали благую весть, были разных религиозных убеждений. Они были язычники с разным уровнем образования. Они принадлежали к разным культурам, но одно у них было общее – все они были грешниками, и все нуждались в спасении. И апостолы проповедовали всем одно и то же слово – благую весть об Иисусе Христе, что Иисус Христос спасает грешников. Слушая Павла, хромой поверил, что Бог силен исцелить его. Есть ли что невозможное для такого Бога? Если Бог полон милости и любви, то это значит, что Он может исцелить и меня. Так решает в своем сердце хромой, услышав евангельскую весть от Павла. Мы можем предположить, что вера светилась в его глазах. Все его существо излучало веру в спасительную и исцелительную силу Бога. По всей вероятности, среди моих слушателей есть те, кто имеет веру. Вы слышите сейчас слово, и слово рождает веру в вас. Вы верите, но еще не можете сказать с уверенностью, что вы спасены. Вы стоите у порога Царствия Божия. Вам надо сделать только один шаг. Верить, что вы уже спасены. То есть начните благодарить Бога, что Бог дал вам, если вы просили от Него этот дар спасения. О, дал бы Господь, чтобы многие из вас прямо встали на ноги сейчас, как сделал этот хромой, и с этого дня пошли бы за Иисусом Христом. Этот шаг вы должны сделать верой. Мой друг, ты способен сделать лишь одно – верить. А эту веру нужно привести в действие, ибо вера без дел мертва, говорит Слово Божие. Хромому апостол Павел сказал: «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И сказано, что хромой тотчас вскочил и стал ходить. Сам бы он не смог это сделать, но, получив слово, слово веры, он смог ходить. И сегодня, дорогой друг, я хочу дать тебе это слово от Господа. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Это слово обращено к тебе лично. Встань на сторону Христа, отрекись от греха и следуй за Иисусом Христом. Верь, верь, верь, и спасен будешь.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».